вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM. 101.5. Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Посол России в Аргентине Дмитрий Феокистов сообщил, что двустороннее сотрудничество между странами в сфере мирного атома остановлено. При этом дипломат подчеркнул, что российские и аргентинские компании сохраняют взаимный интерес к партнерству в других отраслях – электроэнергетике, возобновляемых источниках энергии и нефтегазовой промышленности. Согласно сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано правительствами двух стран летом 2014 года и вступило в силу в ноябре 2018 года. По итогам первого полугодия российские экспортеры увеличили поставки моллюсков на зарубежные рынки до почти 4000 тонн на сумму более 19 миллионов. При этом главным импортером стал Китай с объемом свыше 12 миллионов. За ним следуют Республика Корея, Белоруссия и Тайвань, а также Казахстан. А основу экспорта составили мороженые гребешки, кальмары, каракатицы и прочие моллюски, включая муку тонкого и грубого помола. В Жирновском районе возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии позвонил по номеру 112 и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в селе Медведица. Проверка показала, что информация была ложной. Подозреваемый признался, что совершил звонок из хулиганских побуждений. На данный момент ведется следствие, и мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С начала текущего года автоматическими камерами хранения на вокзалах Приволжской железной дороги, включая Волгоград, Волжский, Котельниково, Петров-Вал, Урюпинск и Фролово, воспользовались свыше 30 тысяч пассажиров. Оплатить хранение багажа можно бесконтактно по QR-коду с получением чека на электронную почту, что позволяет избежать очередей, а звуковая сигнализация ячеек срабатывает при попытке несанкционированного вскрытия. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ГУМВД России по Волгоградской области выпустило книгу Ростовского «Заветы службы Государевой». Издание посвящено истории офицерского корпуса, воинским ритуалам и символам. Автор описывает методы служебной подготовки патриотов на страже безопасности страны. Книга содержит обширный иллюстративный материал. В хуторе Ярском Суляевского сельского поселения Кумужинского района Волгоградской области снят двухмесячный карантин по бешенству. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. За время действия ограничений ветеринарная служба провела все необходимые мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Жителям напоминают, что единственным средством профилактики является вакцинация. Со списком клиник и бесплатной прививкой можно ознакомиться на сайте облком ветеринарии. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: 17.07, ребят, красивая дата. Возможно, кто-то сегодня женится. Что там возможно? Кто-то сегодня по-любому женится. Прямо сейчас давайте выяснять, что у нас есть в этом часе для вас. Да в целом, в ближайшие 4 часа утреннее шоу
3: 3-4.
2: С вами веселый ведущий Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Да, мы
3: делаем вид, что мы обожаем рано вставать по утрам.
2: Есть такое.
3: В 7 утра.
2: Это и чистая актерская игра, ребят. Вообще не верьте.
3: Да. Олег, сколько уже? Лет 10 в день? Мастер симулирования. Так, значит, перейдем к нашим рубрикам.
2: Есть такое.
3: Достаем из рукавов наши козыри. А это и прогноз погоды. Если вы не знали, это тоже козырь. Это прям Джокер из рукава.
2: Блин.
3: Так,
2: семерка бубей максимум. Ну, давай, ладно, хорошо.
3: Давай, значит, календарь.
2: Календарь.
3: Там целая эпопея.
2: Ну, это балет.
3: Каждый раз что-то лепое, нелепое. Всякое бывает.
2: Всякое бывает.
3: Забавные новости в рубрике «Сенсация». Пожалуйста, выньте да положьте.
2: Бывает.
3: Та-та-та-та-та-та. Оп, и тут не кролика из шляпы, а приз в рамках нашего конкурса.
2: Я думал, скажешь, шляпа из кролика. Думаю, ладно, давай дальше. И конкурс.
3: И афиша.
2: И конкурс «Проще простого» надо.
3: Только что мы сказали,
2: блин,
3: об этом,
2: ну, ладно.
3: Молодец.
2: Ну просто ладно, хорошо.
3: Скорость реакции удивляет.
2: Я специально
3: Олега,
2: делал вид, что я туплю, понимаешь? Потому что, ну, это же утро. Мы не должны быть чересчур правильными.
3: Ты симулируешь не только радость, но и тупость. Вау, Олег,
2: да,
3: молодец. Так, ну и давайте перейдем к афише.
2: Да.
3: Итак, друзья, обратим внимание на воскресенье, 19 июля. Именно тогда, в 20.00, если вы добредете до амфитеатра, что на набережной, можно погрузиться в волшебный мир добрых приключений и познакомиться с милым Чебурашкой, его верным другом крокодилы Геном. Геном.
2: Геном.
3: Геном. Нет, я Веном только в виде гены. Такой зеленый немножко.
2: Мы есть Геном.
3: Да. И другие герои, естественно, безусловно, будут. В общем, можно посмотреть семейный кинопоказ фильма «Чебураха». Тот самый, который наделал много шума пару лет назад. Приходите обязательно, тем более участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылочке, поэтому заходите там в группы, в мессенджеры амфитеатра, и там найдите обязательно ссылочку, зарегистрируйтесь. Все, 20.00 начало, 19.07.
2: Всем ссылочка, как говорил Иосиф Виссарион. В общем, друзья, давайте прямо сейчас стартовать самое родное в мире на шоу.
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Полипрофиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
8: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Ну что, друзья, мы выдвигаемся, ну, как минимум, для того, чтобы дойти до ближайшей форточки, открыть ее и глянуть, что же там такое. Собственно, если вдруг вас эта неделька сильно запарила, то, видимо, именно вы танцевали те самые с бубном танцули, да, с барабаном и так далее. Стало сильно прохладнее сегодня в том числе. Друзья, прямо сейчас за окном облачно с прояснениями. В Волгограде сегодня осадков не ожидаются, потому что выпали вчера. Дует северный ветер со скоростью 9 метров в секунду. На данный момент плюс 18, собственно, выше 23 градусов. Днем температура воздуха и не поднимется. Ночью дойдет до отметки в плюс 14. Что касается субботы и воскресенья, нас ожидает то облачная, то местами облачная с прояснением погода. В субботу плюс 25 днем, плюс 18 ночью. В воскресенье же плюс 28 днем и плюс 20 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Давайте заглянем в календарь, посмотрим, что он такого интересного, прикольного. Пятница сегодня 17.07 на календаре, друзья. Всем хорошего настроения мы продолжаем желать, особенно тем, кто сегодня отмечает, ну, например, день основания морской авиации ВМФ России. Ну или, например, день этнографа. Два таких российских праздника, которые можно внести в список красных дней календаря.
2: Так, а как же Всемирный день международного уголовного правосудия, Олег?
1: Есть такое, да.
2: Есть?
1: Есть, да.
2: Так, что еще?
1: День рождения Диснейленда.
2: Вот только хотел сказать, голубая мечта вообще всех детей, конечно, которые любят смотреть мультики. И не только мультики, да. Киношечки и так далее. Ну, можем копить.
1: Да.
2: Олег, на пенсию, как только в первый день выхода на пенсию, когда ты еще не успел потратить предыдущие накопления.
1: Да.
2: На тонометры, да, на таблетки.
1: Да.
2: Не успел отъехать.
1: Но я уже, если честно, не особо болею Диснейлендом. Потому что я знаю, кто будет платить, если я туда поеду. Потому что я поеду туда не один, а с детьми.
2: Зачем?
1: Почему?
2: А все, я говорю, что? Ты как только ты выходишь на пенсию, они там сами уже.
1: А, не, у нас ЦПКО есть, вот там вот. 40 разных прикольных аттракционов, по сути, они, чем не Диснейленд.
2: Они в ЦПКО, а ты как раз в Диснейленд. Отмечать пенсию, выход на пенсию. Так, сегодня еще и Всемирный день эмоджи или эмодзи, кто все по-разному называют.
1: До сих пор пользуемся, до сих пор, потому что иногда... Ну, без них как будто бы нельзя писать текст.
2: Скобками как будто не все обозначишь, да?
1: Ну, не скобками, это называется ноготочки, ногти деда.
2: Да.
1: Значит, сегодня день рождения кондиционера. Спасибо, что есть.
2: День арбитражного управляющего. Что еще? День укоренившихся традиций. Надеемся, что они все такие, ну, добрые, положительные, милые. Именины сегодня, ой, целый список. Там Андрей, Марфа, Ольга, Дмитрий, Александр, Федотов. Алексей, простите, да, и Александры. Александра. Николай, Михаил, Анастасия, Татьяна, Богдан, Мария, Феодот.
1: Да.
2: Так, что еще?
1: По сути того, в США и открылся этот первый Диснейленд, случилось 17 июля 1955 года. Вот, недалеко от Лос-Анджелеса.
2: Если честно, в США и, собственно, открылся первый в мире военный госпиталь в 1775-м. В 1902 году, 17 июля, тоже в США изобретен тот самый кондиционер воздуха.

0: за то, что у нас 17 июля 1942 началось одно из самых крупных и ожесточенных сражений Второй мировой войны. Правильно, Сталинградская битва.
1: Да. Значит, ну и в целом, получается, вроде как бы все. Там открылись 21-е летние Олимпийские игры в Монреале в Канаде в 76-м году.
0: Ну и в 1962 году, именно 17 июля, впервые в истории советского подводного флота атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса Земли.
1: Да, друзья, мы тоже достигнем с вами апогея в раздаче призов в этом части в конкурсе «Проще простого». Скоро поиграем. 39-105, запиши номер телефона.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Не будет на стенах у нас перелома.
8: Не будет, если кирпич выберешь строма.
9: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
10: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной.
11: Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
10: С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
14: Сосед, быстро тебе дом возвели.
15: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
14: А они крыши чинят?
15: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Да, друзья, чего бы не позвонить прямо сейчас, 39-101-5, не стесняйтесь, у нас есть возможность поиграть с вами. Ну и, конечно же, напоминаем, что здесь все очень просто. Конкурс так и называется «Проще простого», поэтому не стесняемся, звоним. Значит, 39-101-5, и что же будет в этом конкурсе? Ну, конечно же, у нас будет розыгрыш подарка. Какого на этой неделе? Разыгрываем подарок, который известен для вас, вы уже точно знаете, что это целый безлимит на один день для ребенка в Центр развлечения «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Поэтому давайте, не стесняйтесь, звоните, забирайте и идите вместе с ребенком. Правда, ребенка оставите, а сами пойдете гулять. Куда? Правильно, в торговом центре «Мармелад» точно можно найти место, где погулять. Ну, вот как-то так, друзья. Что еще? Ну, важно, что будет один вопрос и, соответственно, пару вариантов ответов. Какой-то из них точно будет верный. Ну и ваша задача просто взять и попасть в точку. Вот такая история, друзья. Прямо сейчас звоните. 39-101-5. Ну, либо поиграем в нашем Максе, либо Телеге. Там тоже можно оставлять свои сообщения с правильными ответами. Желательно, конечно. Ну и, опять же, напоминаю, что там только победит тот человек, который первым правильно ответит. Итак, внимание, вопрос.
3: Мы сегодня решили отметить день рождения Диснейленда.
2: Да.
3: Да, никто из нас с Олегом там не был никогда, да, ни разу. Вот, но надеемся, мечты обязательно осуществятся. Но, тем не менее, давайте-ка поболтаем на эту тему. Итак, давайте. Какой настоящий экспонат использован в оформлении аттракциона «Пираты Карибского моря», который существует в Диснейленде?
2: Угу.
3: Настоящий экспонат. Не... Бутафорский.
2: Так.
3: Итак, это настоящий корабельный якорь образца 17 века.
2: Угу.
3: Либо это настоящий человеческий череп.
2: Ого, прикольно. Либо это якорь, либо череп.
3: Да.
2: Якорь-череп, друзья. Вот два варианта ответа. 927.
3: Череп из якоря, якорь из черепа.
2: 927-522-1015. Это номер нашего Макса, либо телеги. Выбирайте любой мессенджер. Пишите, и первый правильно ответивший, соответственно, забирает якорь, либо череп. Ой, говорю, что же сказал такое? А, конечно же, безлимит на одного ребенка в Космоклуб ТРЦ «Мармелад».
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООС «ИЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
8: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: FM.
1: Прикольно. Переписку, значит, увидел, где HR переписывается с претендентом на вакансию.
2: Так.
1: Вот, HR спрашивает, сколько вы хотите получать. Ну и, соответственно, получил короткое сообщение. 100, рядом буква К. Ну,
2: угу. То есть 100 тысяч.
1: Ну или 100К, если бы говорить. Ну и на что HR ответил, у нас 100К нет. Вот, 100К нет, именно вот 100К. Понимаешь, 100К, то есть 100K. Буквами. Вот, короче, друзья, хотелось бы, чтобы у всех была большая зарплата. И 100К
2: отличное это... Отличное чувство юмора еще.
1: Это да, это начало той самой нижней границы, которую вам предлагают в качестве оплаты вашего труда. Ну и прямо сейчас сенсации, курьезы, всякие интриги, расследования. Нашел историю с китайским умником.
2: Так.
1: Который понял, что обещает дожди. Последний раз, когда были дожди, затопило улицы. Вместе с улицами затопило автомобили.
2: Ага.
1: Что он сделал? Он понял, что предупреждение в очередной раз может сработать. Нет, сработает. Так. Затопило, я же говорю еще раз, все затопило. Он нанял кран.
2: И, чтобы заранее его подвесить
1: и
2: тачку.
1: И просто за сутки, соответственно, значит, на сутки, как минимум, пока идет дождь, как только дождь начался, он, значит, с помощью этого крана поднял свой автомобиль и угадал. Реально затопило всю улицу. Причем так затопило, что все автомобили по крышу в воде, кроме одного конкретного автомобиля, который, соответственно, висит...
2: А у него как невысок... шарик на елке, да?
1: Да, причем он никуда там не увозил его, не эвакуировал, а просто кран подъехал и на парковке, где много места, значит, сам встал и вот поднял машину, ну, где-то на 2-3 метра, вот так, не больше.
2: А то, что кран затопило его,
1: кран
2: не затопило, смущал?
1: Кран очень большой.
2: А, очень большой.
1: Очень большой.
2: Хорошо.
1: Кран, да.
2: Очень удачно.
1: Такая вот история.
2: То есть куда-то, ну, отъехать чуть повыше нам не подходит этот вариант.
1: Ну, видимо, все
2: хочу
1: такие...
2: Хочу наблюдать из окна.
1: Все же такие...
2: Свое умники. Превосходство.
1: Хочу отъехать куда-то повыше. Дальше едем.
2: Да, у меня, значит, новость из Испании. Она, конечно, больше, наверное, для узкопрофильных, достаточно низшая новость, давайте так, так как сказал Ильнур. Вот, но она подходит, так сказать, под мои увлечения, поэтому я решила ее выбрать. В столице Испании заработала необычная гостиница, первая в мире, для комнатных растений.
1: Гостиница для
2: значит,
1: растений.
2: Пока владельцы отдыхают, уезжают в отпуск, да, и они знают, что, ну, нельзя доверять своим родственникам свои редчайшие, допустим, растения, капризульки, да?
1: Да.
2: А, мало ли что. Их цветы бесплатно поливают, спасают от летней жары.
1: Прикольно.
2: И, ну, там, цената, общаются они, в конце концов, с другими растениями,
1: да.
2: Правильно? Инициативу запустил общественный центр в Мадриде. Летом он работает не только как временный приют для домашних растений, но и как климатическое убежище для жителей Мадрида, где можно укрыться от высоких температур, я так понимаю, еще в компании зеленых вот этих друзей.
1: Прикольно, прикольно.
2: Гостиница будет принимать растения на протяжении всего лета, сдать и забрать их можно, ну, там, короче, определенный график. Проект поможет жителям спокойно уезжать в отпуск, не переживая за свои зеленые растения, которым в жаркие летние месяцы особенно необходим регулярный уход, надеются организаторы.
1: Прикольно. А там можно увидеть фикус Леона, которого убили?
2: Во-первых, это не фикус,
1: да?
2: Для начала. Это агланема.
1: Агланема.
2: Да.
1: Ну, просто его все называют фикусом, кто-то называет кактусом, как обычно.
2: Я сейчас тоже думала фикус, но я что-то прям загуглила картинку, я что-то заморочилась, мне что-то нужно было к чему-то. Я гугланула картинку и думаю, это не фикус, алло.
1: Ну да. Короче, друзья, впереди второй час утреннего шоу 3-4. Имейте в виду, интересных новостей будет еще больше.
0: 3-4.

0: Твое время.
1: 8 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. На заседании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина правительство утвердило решение по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов, запретив экспорт бензина и дизель-топлива и представив налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране. Эти меры приняты на фоне летних перебоев с поставками топлива, которые президент Владимир Путин назвал временными и связал с попытками киевского режима создать неврозную обстановку, поручив развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Также на заседании рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс. Россия помогает африканским странам укреплять оборону, обучая местных военнослужащих применению военной техники и оборудования для развития их оборонительного потенциала. Как заявил замглавы Министерства иностранных дел Георгий Борисенко, подразделения африканского корпуса уже находятся в Мали и других странах конференции государств Сахеля, где они передают необходимые навыки местным военным. Кроме того, Москва активно развивает военно-техническое сотрудничество с рядом государств континента, включая Мали, Нигер и Буркина-Фасо. В Волгограде по итогам аукциона подписан контракт на ремонт системы автоматического полива в центральном районе за почти 2 миллиона рублей. Название подрядчика не раскрывается. За 2 недели система должна заработать на нулевой продольной в Александровском саду на набережной 62-й армии у Ротонды, на улице Чуйкова, в парке Победы у храма, у фонтана Дружба, а также на улице Мира, в проспекте Ленина, разделительной полосе напротив центрального стадиона, в мемориальном парке у Мамаева кургана, улиц Невской, Новороссийской и Рокоссовского, в сквере имени 8 марта и Пушкина, у музея «Россия. Моя история» и на верхней террасе со склоном набережной УЦКЗ. В Волгограде 20 июля в день матча «Ротора» при ВЖД запускает дополнительные электрички для болельщиков. Поезд номер 6339 отправится от станции Краснооктябрьская в 22.03, с Мамаева кургана в 22.10 и прибудет на станцию Шпалопропитка в 23.16. А состав номер 6437 и 6438 выйдет из Волгограда 1 в 22.15, с верхней платформы Мамаева кургана в 22.21 и завершит рейс в Волжском в 22.50. В ходе экспедиции биологов в северо-западных районах Волгоградской области на степных склонах и в Нагорно-Байрачных лесах был обнаружен ареал редких растений, находки которых дополнят переиздание региональной красной книги будущего года. Ученые выявили несколько видов охраняемых осок и ковыля, а также популяции стелющегося многолетника крымско-кавказского происхождения, который местные жители называют ведьминой фиалкой. Главной же сенсацией стало обнаружение в конце июня текущего года редчайшей северной орхидеи, произрастающей в темном кленовом лесу. Феномен его в том, что его наружные лепестки и чаши с нектаринами приспособлены к самоопылению при помощи мух, ос и шмелей. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, ребята, начинаем снова с скриншотов. Скриншоты переписок иногда действительно, ну, привлекают внимание. Короче, нашел прикольную историю.
3: Ну-ка.
2: Мужик, значит, где-то там в чате переписывается, возможно, в чате домовом. Угу. Да, там, я сказал своему 8-летнему сыну, что заплачу ему 200 рублей в час, если он займется прополкой, значит, дачи там у нас.
3: Так, угу.
2: Он ответил, а если я найду кого-то, кто сделает это за сотку в час, то я могу оставить себе оставшиеся 100 рублей? Не знаю, гордиться мне или нервничать, вопрос, соответственно, риторический. Но ему ответили сразу же. Я бы похвалил 100%, это говорит другой папаша. И говорит, пару раз бы точно заплатил по 200 рублей. Это был бы первый урок о том, что такое бизнес. А потом бы сократил бюджет до сотки, выйдя на непосредственного исполнителя напрямую. И это уже второй урок. Ребята, второй час утреннего шоу 3-4. Всем бизнеса желаем. Да, законы бизнеса бывают суровые, поэтому сотку можно и не заработать, да? Значит, если захочешь обмануть систему. У нас без обмана все. В ближайшее время будут различные рубрики. Там одна из них что-то там. И погода, по-моему, там будет. Живи
3: с
2: этим.
3: Там будет навигатор, мы покатаемся, да, и в гости к нам кое-кто придет.
2: Да.
3: И дополнительную порцию призов мы разыграем в нашем конкурсе. В специальном конкурсе, кстати, в этом часе. Так, ну и, безусловно, давайте перейдем к афише. Тем более у нас в рамках афиши не просто событие, да, мы расскажем о нем. А это еще и, знаете, такая добрая новость, которая прилетела к нам из Краснослободска.
2: Вот.
3: Значит, мы с тобой, Олег, неоднократно анонсировали разного рода киновечера под открытым небом, но они обычно проходили где? Правильно, в ЦПКО в Волгограде, либо в Комсомольском саду. А вот как-то со Слободы новостей-то особо и не было. А вот смотрите, в Краснослободске появилась инициатива, которая, собственно, от жителей поступила. Там разместили, видимо, в местных пабликах посты о бесплатных киновечерах для детей под открытым небом. Значит, люди этому безумно рады, оставляют теплые комментарии. В пятницу, каждую пятницу родители сами устраивают настоящий летний кинотеатр под открытым небом. Совершенно бесплатно. Ну, естественно, все, что нужно, это принести с собой какие-то удобные штучки, на которых удобно посидеть, полежать, ага, чем-то похрустеть, понаслаждаться вкусняшками. Ну и, соответственно, можно там что-то от комаров взять, репелленты и так далее. В общем-то, чтобы найти конкретные афиши, видимо, надо зайти в ваши внутренние паблики Краснослободска и обязательно присоединиться, выяснить место, куда нужно идти каждую пятницу. В общем, очень круто, что благодаря нескольким неравнодушным жителям, да, Слободы обычный вечер превращается для детей в самый настоящий праздник. И очень круто, объединяет всех, можно познакомиться с другими ребятами.
2: Прикольно.
3: С другими родителями.
2: Слободчане-красавцы, получается.
3: Нуднички.
2: Вот, ну мы прямо сейчас стартуем, друзья. Самое родное в мире это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
9: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко 152, Канатчиков и Ухтомского 5.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прогноз погоды на ближайшие сутки, да что там на сутки, давайте уж на выходные тогда посмотрим, что нас ждет.
3: Итак, в Волгограде облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. На данный момент у нас в городе плюс 18, но днем распогодится до плюс 23 и не выше. Зато ночью опустимся еще ниже, до плюс 15. В субботу и воскресенье ожидается порой облачная с прояснениями погода. Днем плюс 25, плюс 28, ночью плюс 18, плюс 20.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Так, ребятушки, погнали. У нас же есть тут такая история, которая называется «Живи с этим». Это подборка интересных фактов. Выбираем, соответственно, самые интересные для того, чтобы вам было интересно. Погнали.
3: Так, я сегодня решила все-таки снова открыть словарь.
2: Словарь.
3: Да, и посмотреть на происхождение каких-либо слов. Ага. Давайте так. Откуда, как вы думаете, произошло слово «бумага»?
2: Бумага.
3: Потому что в Иране слово «памбак».
2: Как будто бы из Дагестана.
3: Иран. Давайте так.
2: Бумага.
3: Дальше.
2: Это такое пугающее всех мага.
3: Там, значит, в Иране слово «памбак» означало «хлопок». Попав через Грецию в Италию, хлопок, видимо, завезли в Италию,
2: да,
3: оно превратилось в «бомбаджо».
2: Бомбаджо.
3: Значение «хлопковое волокно».
2: Ага.
3: А на Руси преобразовалось в «бумажник». Так стали называть изготовленные из привезенного итальянцами материала попоны.
2: О, прикольно, вот попоны.
3: Да. Ну и, соответственно, потом уже вот эти вот...
2: Попоны?
3: Папирусы.
2: Это еще одно слово, которое придумали миньоны. Да, правильно? Попоны. Болезнь Паркинсона.
3: Я думала, они умеют только на банана говорить.
2: Ну, как вариант, да. Болезнь Паркинсона характеризуется нарушением двигательной активности вплоть до того, что человек с трудом совершает шаги и быстро теряет баланс, падая на землю.
3: Угу.
2: То есть фактически трудно перемещаться.
3: Угу, угу.
2: Однако, при этом некоторые подобные пациенты с болезнью Паркинсона, значит, без труда ездят на велике, ничем не отличаясь при этом от физических здоровых велосипедистов. Прикинь? То есть этот феномен называется парадоксальной кинезией и пока слабо изучен. Однако на практике велосипедная терапия с успехом применяется для облегчения симптомов этой болезни.
3: Угу.
2: Так что, ну, видите, какой хороший велик в этом плане. То есть странно.
3: В общем, если вдруг у вас бабуля-дедуля,
2: да,
3: уже начинают вот такой штучкой страдать,
2: да, велик как вариант.
3: Купите им велик.
2: Да, получается, что в какой-то степени такая история может помочь, ну, по крайней мере, с точки зрения терапии.
3: Угу.
2: Вот. Но мы знаем, что есть водная терапия, что есть, значит, терапия с животными, когда там помогают всякие. Я не про дельфинов сейчас говорю, про собак, про кошек, которые, соответственно, что?
3: Да, собаки-терапевты, да.
2: Вот, есть такое.
3: Лошадки-терапевты,
2: вот,
3: да.
2: Вот, лошадки, да, терапевты, угу, и так далее. То есть вот, пожалуйста, теперь велик-терапевт тоже. Ваш двухколесный друг может стать.
3: Короче,
2: вот,
3: все пытаются забрать работу у обычных людей.
2: У обычных терапевтов, да. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
1: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
1: Реклама.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Премьер Строй Волгоград 60 57 57.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: А, вот сейчас, во-во, все, мы включились, ребят. Смотрите, у нас время конкурса подоспело. И вот прямо сейчас мы хотим вам сразу зарядить, что непосредственно люди, которые занимаются очень важными делами в нашем городе, они пришли к нам в студию, сейчас расскажут вам все подробности о том месте, о котором мы уже не первую неделю рассказываем, вот, и непосредственно разыграют крутейший приз, за который лично я бы со своими тремя, блин, малолетками, я бы, конечно, тоже поборолся, но мне нельзя, я здесь как бы не участник.
2: Пока Олег пошел плакать, обнимая колени, я вам с удовольствием представлю нашего щедрого друга и партнера Виолетта Тамбова. Махина, управляющая сетью игровых клубов «Космоклуб». Ну, собственно, мы знаем, что и не только «Космоклубом», да, там, собственно, мы познакомились поближе. Виолетта, доброе утро, во-первых.
3: Доброе утро.
2: Виолетта сейчас нам за эфиром рассказывала о том, сколько же всего интересного есть в «Космоклубе». Я предлагаю вообще сразу начать, во-первых, с мотивации.
1: Да, какой сегодня приз?
2: Что мы сегодня разыграем прямо сейчас с вашей щедрой подачи?
3: Мы сегодня разыграем самое желанное для всех маленьких волгоградцев. Это день рождения в «Космоклубе».
2: Ого!
1: То есть, получается, такой прям комплексная история, да, какая-то?
3: Это пакет праздничный, куда входит уже анимация, различные развлечения, безлимитные билеты в «Космоклуб» для небольшой компании. Это классный праздник, банкетная зона уютная. День рождения в «Космоклубе» — это то, действительно, что все хотят. У нас рейтинг 5.0 на Яндексе. Это говорит о том, что ваши отзывы нас всегда поддерживают, вы даете нам обратную связь. И «Космоклуб» — это действительно must-have в этом городе.
1: Да, мы, кстати, проводили свой день рождения в «Космоклубе», я помню.
2: Опа.
1: Десяточку Богдану.
2: Ага.
1: Вот, было очень
2: юбилейный.
1: Прикольно. Да, юбилейный.
2: Не,
1: ну, мне кажется,
2: день рождения.
1: Там даже не только юбилей, можно обычный день рождения проводить, потому что на самом деле, мне кажется, что такого, что не было у нас, надо для наших детей давать, ну, как обычно, это у родителей.
2: Компенсация.
1: Да, компенсация. Вот, значит, если говорить про «Космоклуб», я так понимаю, что это с историей целой, да?
3: Это знаковое место, потому что вот у меня сыну 16 лет, и он был там.
2: Он открывал, судя по всему.
3: Он открывал, он был совсем маленьким, но потом у нас не было «Космоклуба» какой-то период в ТРК «Мармелад». И не так давно «Космоклуб» открылся, ему больше года сейчас. Новый «Космоклуб» с новейшим, самым крутым оборудованием, батуты, лабиринты. И вот секретный у нас секретный этаж, мы находимся на третьем этаже ТРК «Мармелад». И у нас есть еще секретный аттракцион, про который как раз у нас будет розыгрыш. Mm-hmm.
2: Так, давайте, наверное, к розыгрышу и перейдем. Я напоминаю номер телефона для связи, для всех тех, кто сейчас заерзал на стуле. Хочу себе такой подарок. Обязательно набирайте 39-101.
1: Мы же решили через Макс Телегу.
2: А, Макс Телегу.
1: Да.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Супер. Так, если говорить про Макс Телегу... Не, а может, дадим шанс? Вдруг кто-то позвонит? Ну, смотрите, хорошо. Дайте, какой по счету мы... Какому по счету, Виолет? Давайте, правильному ответу. Ответчику, точнее, получается так, дадим в качестве приза тот самый невероятный абонемент на день рождения. Сертификат.
3: Ну, давайте третий.
2: Третий. Все те, кто напишет нам третьим, либо в телегу, либо в Макс, и напомню, номер 927-522-101.5, те, соответственно, и заберут. Но надо написать правильный ответ на следующий вопрос. Итак, Виолетта, пожалуйста.
3: Какой самый популярный аттракцион есть в «Космоклубе», которого больше нет нигде в городе?
1: Угу.
3: Вопрос.
1: Да, три варианта ответа.
3: Три варианта ответа. Канатка, мелдаун и вулкан.
1: Три варианта. Пишите один из вариантов на 927-522-101.5 на нашу телегу или Макс. Мы сейчас пока будем, соответственно, выяснять, кто будет третьим правильно ответившим. Ну и продолжаем вопрос. Мы тут за эфиром выяснили, что вы там различные акции проводите. Значит, что-то там раздавали.
2: О, да, что-то вообще такая добрая штучка была вот недавно. Где правильно актуалочка?
3: Вчера на заправке в Дзержинском районе наш
2: инопланетянин
3: Гоша бегал и раздавал безлимитные билеты в «Космоклуб». Мы отменяем лимиты. Мы не хотим ни 20, ни 30. Мы хотим давать безлимитное веселье всем детям Волгограда, тем более тем, которые вчера вынужденно сидели в машинах и скучали. Но вот теперь они не будут скучать. Теперь у них будет классный выходной день с родителями в «Космоклубе».
1: Помимо дня рождения, я так понимаю, комплексного такого праздника, я так понимаю, что часто родители оставляют детей непосредственно, когда гуляют
2: сами
1: по
2: торговому
1: центру.
3: Сами идут на шопинг, сами идут в кафе. У нас на территории тоже можно выпить кофе, но иногда маме хочется побыть без ребенка.
2: Устроить себе выходной.
3: Да, роскошный выходной. У нас есть услуга нянечки. Это тоже, кстати, круто. Нигде в «Мармеладе» больше такого нет. когда мама может оставить с сотрудником сертифицированным своего ребенка и быть спокойной, что с ребенком все будет хорошо, он напрыгается, набегается и будет счастлив.
2: И будет под присмотром при этом.
1: Уставшего потом заберем домой, соответственно, уже уснет в машине, пока поедем. Вот, значит, в целом, что-то еще, мы, может, забыли, что сказать про Космоклуб. Что-то, может быть, там планируется когда-то в ближайшее время. Какие-то праздники, может быть, такие, когда приглашать надо всех вообще.
3: 19 июля будет праздник сладкий, праздник мороженого. Везде, нет. Смотрите, анонсы на радиостанции тоже мы объявляем про то, что этот праздник будет. Но вообще в Космоклубе самые крутые праздники, на самом деле. Они проходят раз в неделю.
1: То есть стабильно, есть раз в неделю какая-то программа?
3: Да, это большие шоу-программы, иногда они длятся как фестиваль несколько дней. В общем-то, если вы придете на выходные... Это однозначно, что вы попадете на какое-то классное, вообще на классное событие, но и следите за нашими соцсетями, мы постоянно там объявляем, когда у нас что-то вау, куда надо с ребенком прийти.
1: У нас есть правильный ответ, я так понимаю, что ответ «Вулкан».
3: Да, правильно? Это аттракцион «Вулкан», наш оранжевый, красивый.
1: Да, вот
2: именно. Осталось вот, собственно, найти как раз-таки, что, посчитать, да, третий, да? Мы же ждем третьего.
1: Ну да, у нас уже 85 миллионов ответов. Вот,
2: есть. Сейчас мы обязательно вот. Всех проверим.
3: Покорители «Вулкан».
1: Да, мы обязательно свяжемся с вами, друзья. Ответ точно есть, это «Вулкан». Мы выяснили, что это один из, или самый популярный, да, получается. И в городе нет нигде.
3: Нет, в городе вулкана больше нет.
1: Что только... это за прикол?
3: Это...
1: То есть ты залазишь, там лава?
2: Жерло? Падаешь вниз?
1: Да, жертвоприношение? Нельзя такое.
3: На него сложно залезть. Есть канаты, по которым дети залазят на самый верх. И не у каждого это получается. Но вот покорители вулкана – это самые крутые, самые отважные ребята.
2: Царь горы, царь
3: горы. Да, царь горы, как в детстве играли. Вот видите, Космоклуб – это такая добрая история. Ну и вообще история про космос, да? Это история про наши детские мечты. Вот мы мечтали для своих детей... Создали это для того, чтобы они тоже прикоснулись немножко, нашими мечтами пожили.
1: Да, жителям Волгограда и Волжского, и вообще всем гостям, в том числе, которые находятся в Волгограде транзитом, если что, вы знаете, куда ехать, ТРК «Мармелад», друзья, там на третьем этаже, Космоклуб. Ну и, соответственно, прямо сейчас у нас традиция, мы обычно когда в конце уже, да, мы все вместе.
2: В честь успеха интервью наши гости вместе с нами, естественно, с нашей помощью кричат название нашего утреннего шоу 3-4. Вот, соответственно, сейчас есть отличный шанс крикнуть настолько далеко и громко, чтобы было слышно даже в Космоклубе в «Мармеладе», чтобы долетело и туда. Виолет, вместе с тобой и
0: 3-4! 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас мы поржать за эфиром успели, друзья. Ну и вам, конечно, тоже советуем. Иногда нужно смешить друг друга. Не прямо, чтобы щекотать, там, а прям какими-то интересными новостями. Но у нас, может быть, не столько смешные, сколько просто интересные, прикольные, курьезные. Россиянка решила сделать ПП-свадьбу.
2: Да, ну, это как уже бы, что-то интересное.
1: Что-то интересное, оказалось бы. У каждого блюда заранее, значит, прочитали, полностью прочитали КБЖУ. Ну, это вот, ну, как бы, для тех, кто действительно записывает все это в, там, в свой фэт-секрет. А вместо привычных напитков гостям предлагали протеиновые коктейли. Ну, блин, это моя мечта, ё-моё. На закуску, значит, на непосредственно столе под названием фуршетный, кочаны капусты, вареные яйца, оливки, сельдерей. А, Дин, как тебе такое?
2: Короче,
1: свадьба? Мечты?
2: Не переедите, правильно?
1: Не переедите, а даже...
2: А я извиняюсь, а торт, который надо продать, купить?
1: А, ну, это уже
2: морковный?
1: Тоже.
2: Печеночный? Что там?
1: Подожди, стой. Печеночный не подходит. Морковный уже ближе.
2: Так.
1: Ну, как-то так. Ну, не знаю, там про торт ничего не написано. Там прям показали видос, где непосредственно нарисована вот эта штуковина.
2: С какими лицами стояли гости в это время?
1: С какими лицами стояли гости?
2: Счастливыми?
1: Да, счастливыми лицами. Ну, видимо, тех, кто пришел. То есть из 100 запланированных 24 человека, которые действительно следят за КБ и ЖУ. Вот
2: они,
1: так,
2: собственно, и желали.
1: Желали.
2: Желали.
1: Да.
2: Счастье, здоровье.
1: Да.
2: Дарили сантиметр и весы. Правильно?
1: Да, был такое.
2: Зачем дарить сервиз, если из него надо есть?
1: Да,
2: а это не надо.
1: Да.
2: Контейнеры вместо сервиза.
1: Кстати, прикольно. Напор. Прикольно, да. Что
2: так,
1: дальше?
2: У меня тоже, значит, смотрите, из Волгограда в какой-то веке.
1: Ё-моё.
2: Я считаю, сенсационная новость. Значит, смотрите, там целое приключение, целый сериал, баталии развернулись. Насколько я помню, тоже Спартановка.
1: Так.
2: Николай Отрада 1 и 1А. Возможно, жители этих домов скажут, что можно писать про нас и говорить про нас вот уже на радио теперь. Так вот, там, значит, происходил ремонт дома.
1: Так.
2: И, как оказалось, значит, обнаружили неравнодушные жители о том, что, значит, проводили ремонт облицовки, и там, значит, замуровали стрижей.
1: Стрижи.
2: Гнезда стрижей.
1: Ага.
2: Там малышки, малыши, родители,
1: так,
2: и так
1: прикольно.
2: Далее. Вот,
1: точнее,
2: соответственно,
1: прикольно.
2: Да, фасадные работы велись и, значит, так сказать, зафасадили рабочие,
1: ага.
2: А вот неравнодушные жители заметили, обратились в приют, волонтерский приют центра «Птичий остров». Ремонт приостановили на 3 недели. Теперь специалисты намерены добиться вскрытия фасада, чтобы проверить, сколько стрижей находится внутри, можно ли им помочь. Надеюсь, что все-таки у пернатых есть шанс на спасение, и что, в общем-то, люди, которые неравнодушно откликнулись для того, чтобы обратиться к застройщику, значит, доконать его, чтобы он приостановил работу и так далее. В общем, что все-таки все получится. Получится, и все не зря.
1: Ну да.
2: И птичек выпустят, допустим. Перенесут куда-то.
1: Свободу стрижам, друзья. Значит, прямо сейчас мы переходим уже к, значит, ну, наверное, все-таки 3-му часу утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Да, всем, конечно, хороших новостей желаем. И будем искать сами в следующем часе. Ждите.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Новый американский законопроект о санкциях против России, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, обязывает президента США ввести как минимум две меры против Банка России и полный пакет ограничений для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая запрет на любые операции с ними для американских лиц, отключение от банковской системы США, блокировку активов под американской юрисдикцией, а также ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции. При этом Министерство финансов США сможет освободить от санкций иностранные банки, если сочтет их введение противоречащими экономическим и внешнеполитическим интересам страны. Депутаты Госдумы предложили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внести изменения в правила исчисления периодов работы, чтобы включать периоды деятельности педагогов-психологов во всех детских образовательных организациях в специальный педагогический стаж. По мнению парламентария, реализация этой меры позволит повысить социальную защищенность специалистов, укрепить кадровый потенциал школ и признать психологическое сопровождение неотъемлемой частью образовательного процесса, поскольку сегодня эти специалисты играют ключевую роль в помощь детям с трудностями обучения, кризисными ситуациями и социальной адаптацией на фоне школьной тревожности. В Волгоградской области в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие» заработал единый реестр переработчиков отходов, куда вошли организации, использующие второсырье. Инструмент упростит поиск поставщиков и потребителей для предпринимателей, поможет им сэкономить на закупке первичных материалов, загрузить мощности и найти новых партнеров за счет исключения лишних посредников из процесса переработки. По итогам национального рейтинга Минпромторга за прошлый год Волгоградская область заняла 21 место, поднявшись сразу на 36 пунктов и войдя в топ-30 лучших регионов. Лучшие показатели достигнуты в кадровом потенциале, популяризации и продвижении продукции. С 2014 года в регионе создано 10,5 тысяч рабочих мест и реализовано проектов на 540 миллиардов рублей. В прошлом году портфель инвестиций составил 193 миллиарда рублей. План до 2036 года – это создание 12 тысяч рабочих мест и реализация 40 новых инвестпроектов. Жители Волгоградской области с инвалидностью первой или второй группы, их сопровождающие, а также родители детей-инвалидов имеют право заправляться на АЗС без очереди. Это право гарантировано указом президента от 2 октября 1992 года и распространяется на все организации, предоставляющие услуги населению. Для получения льготы необходимо предъявить справку об инвалидности как в бумажном виде, так и в электронном формате через портал госуслуг. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Вот один мальчишка решил задать вопрос девчонкам. Мол, говорит, девушки, к вам вопрос. Не побоялись бы сорваться на предложение незнакомого мужчины? Видимо, он имел в виду себя. Так. Приехать в гости, там, заказать вкусняшек, посмотреть сериалы, душевно и спокойно провести время. На что ему ответила одна девчонка. Говорит, у Леонида Каневского много таких историй. Знали мы. Вот, прямо сейчас, друзья, будьте аккуратны. Но не забывайте, что где-то рядом ходит ваша судьба. Не отталкивайте ее, если она вам предлагает посмотреть, соответственно, сериал. И вкусняшки. Ну, главное, чтобы человек был проверенный.
3: Ну, в конце концов, зовите их к себе.
2: Опять же, никто не отменял.
3: А там что, батя дома,
2: батя
3: брат,
2: дома,
3: кузнец
2: брат.
3: Там, я не знаю. И все остальное.
2: Поэтому, да, лучше перестраховаться.
3: Можете вместе посмотреть кино, полистать фотороботы как раз сразу в отделении, да? Ну, заранее, на всякий случай.
2: Опять же, у меня 28 выпусков «Криминальной России». Просто шикарная подборка.
3: Там как раз пальчики закатают, да, проверят, пробьют человечка сразу по базе.
2: У трупа был идеальный педикюр, помню, смешная фраза. Ладно, прямо сейчас, друзья, мы стартуем. У нас же есть классный третий час, где есть Александр Морозов с рубрикой «Встречка», прогноз погоды. Там конкурс будет, откуда звук и сенсации с курьезами. Ну и, конечно, как всегда, традиционно вот эта афиша мероприятий.
3: Вот это афиша.
2: Вот это.
3: Вот это. Человек, который никогда не доедет до тракторного. Вот я тебя сегодня замотивирую.
2: Ну-ка, давай.
3: Еще, Олег.
2: Что там?
3: Во-первых, можно отметить День Металлурга.
2: Да ладно,
3: да.
2: Точно, у нас же,
3: по-моему... Придет этот праздник 17 июля, то бишь уже сегодня, 18.00, начало концерта, который посвящен этому событию, этому празднику. Естественно, вход абсолютно спокойный.
2: Ну, нет.
3: Спокойный, свободный,
2: да,
3: желательно.
2: Да, прикольно.
3: Да, где все будет проходить? На Спартановке, парк аттракционов, там стоит вот эта вот большая сцена, возле которой частенько там проходят разного рода районные большие мероприятия. Итак, пройдет традиционный праздник. В программе вас ждут интерактив «Чувство» или «Код», поздравления, конкурсы, фотозона, дискотека с диджей Амата. И хедлайнером выступает певец Иракли.
2: О.
3: Поэтому можно все вместе подпеть про «Лондон, Париж». Да-да-да. На Спартановке еще никогда не были так близки к Лондону и к Парижу.
2: Классно, друзья. Прямо сейчас...
3: Только не называйте его Вовой Чумой, пожалуйста, Иракли.
2: Да, точно, он бесится.
3: Наверное.
2: Прямо сейчас стартуем. Ты слушаешь «Родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля 43-55-13.
9: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: года на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Прямо сейчас погода на ближайшие сутки точно. Давайте увидим. И точнее услышим.
3: Друзья, значит, за окном в Волгограде облачная с прояснением погода. Осадков сегодня нам синоптики не обещают. Дует северо-западный ветер со скоростью 6 метров в секунду, пока плюс 19. А вот теперь к тому, что обещают, собственно, синоптики. Плюс 23, во-первых, это потолок сегодня по температуре воздуха днем. Ночью до плюс 15. В субботу и воскресенье нас ожидает облачная, местами облачная с прояснением погода. Плюс 25, плюс 28 днем и плюс 18, плюс 20 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Подскажите по поводу Outlander 3-го. Второе поколение. Вот приобрел вариатор, смотрю, датчик старения масла по нолям. Масло чистое, ничем не пахнет. Стоит его менять или нет? И вообще, что по машине скажете?
3: Сейчас какой пробег на нем?
2: 170.
3: Он рестовый? Какого года машина?
2: 18-й.
3: Понятно. Ну, значит, рестайлинговый. Значит, что касается вообще Outlander, самая популярная тема — это двушки. Конечно, она всегда и пользовалась там, среди людей, которые ценили более-менее нормальный вместимый багажник и более-менее приятную динамику. Там была еще и версия трехлитровая до этого, она мне тоже очень нравилась. Но там был большой перерасход. И 2 литра-то как бы многовато расходует. Но бояться вот этой связки двухлитрового мотора с вариатором я бы не стал. Я знаю машины, которые отъездили и больше 300 тысяч километров спокойненько себе, даже в дорестайлинговом варианте. Что касается конкретно масла, если вы хотите быть уверенным, что у вас, допустим, машина правильно отсчитывает там те же самые моточасы, километры и так далее, как только вы купили, я бы, наверное, посоветовал, и как бы я поступил, я бы поменял все жидкости в круг и с этого момента начал бы отсчет, учитывая, что и возраст все-таки и приличный, и пробег уже достаточно серьезный, я бы все равно, во-первых, регламентные показатели делил пополам, хуже не будет, будет только лучше, только денег потратится больше. То есть, если у вас прописано там раз в 15 тысяч заезжать на ТО, я бы заезжал раз в сезон, ну, это примерно 7-7,5 с моей ездой получается. Если прописано, допустим, раз в 60 менять жидкости в коробках еще где-то, я бы 100% делил пополам. Почему? Потому что, к сожалению, в наших условиях либо от перегрева, либо от переохлаждения эти жидкости все равно теряют свои свойства быстрее. Ну и на изношенных элементах это сказывается быстрее тоже. Потому что все равно возраст у механизма возьмет свое рано или поздно. А так вы хотя бы продлите жизнь, да? Но тут есть нюанс. Надо советоваться с сервисменами, конкретно с теми или иными службами, которые будут заниматься этими работами, есть ли возможность это сделать менее болезненно. Ну, то есть, там, допустим, частичная замена для каких-то коробок рекомендована. Где-то есть специальное оборудование, чтобы полностью поменять, чтобы не было потери давления, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с дальнейшей эксплуатацией автомобиля и дальнейшим выходом из строя каких-то узлов. Если сейчас вы все проверили, все в порядке, допустим, жидкости светлые, это еще не значит, что она не изнашивается и у нее сохраняются все те же свойства. Цвет не дает полные характеристики. Мы же не можем с вами химанализ провести. Поэтому, опять же говорю, для своей уверенности я бы делал, купил новую машину, либо вторичную тем более, и с этого момента начал отчет своей замене жидкости всех. Можно хоть самому там ставить печати, какие-то там километражи себе отмечать и так далее.
4: Подскажите мне, пожалуйста, по автомобилю китайского бренда FAF Bisturn B50.
3: Значит, если мы рассматриваем автомобиль себе как автомобиль на каждый день, то пробежный транспорт именно вот такого уровня, он, к сожалению, не выкатает, может быть, того большого количества пробега, но зато он очень дешев по сравнению со многими другими. Что если вот смотреть на машины, например, там какой-нибудь 12-го, 13-го, 14-го года, их цена чуть выше 500 000 рублей, а пробеги вполне себе адекватны. Но качество автомобилей именно вот этого периода у меня вызывало много вопросов. Это, во-первых, слабо мощные двигатели. Это, во-вторых, отсутствие управления, комфорта. Это такой гость из прошлого 25-30-летней давности. Как альтернатива отечественному автомобилю, пожалуйста. Есть такие варианты, и бастюрные, они одни из самых ходовых на вторичном рынке. Туда же еще и автомобили Хайма, туда же и Лифаны многие относят. Но по качеству, конечно, ощущение такое, что ты сел в тележку из прошлого. И это сильно бьет по мозгам.
4: Понятно. Ну, а я такой слышал, что двигатель от Volkswagen стоит первого поколения, а кузов и шасси на базе Mazda 6.
3: Ну, многие производства из Китая того времени, это были либо совместные проекты, там, те запчасти, либо те узлы, либо те технологии, которые с конвейеров основных сошли, они забирали себе, на базе них, собственно, и развивались. Поэтому, если мы хотим получить вот именно такого возраста автомобиль, наверное, да, это интересно. Но сразу говорю, несмотря на то, что там Volkswagen-овский мотор стоит, по факту, кузова маздовские, которые, ну, можно прочитать даже внешне, но возраст, обработка металла и, к сожалению, мощностные характеристики, ну, не соответствуют реалиям фактической действительности. В это придется просто, ну, закрыть глаза и понимать. Ты купил бюджетный китайский автомобиль, который собран из разных сборных деталей, которые в свое время просто перешли либо по наследству, либо были куплены. Ну, ничего удивительного нет, каждый по-своему строил автопром. Компания ФАФ не исключение. Многие компании, там, те же ГАК, Черри и так далее, тоже такими вещами пользовались всегда. Единственное, я вам накидал еще несколько вариантов тех же китайцев, ну, которые тоже могут быть интересными для вас конкретно. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде. Реклама.
5: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас». Заряжай и властвуй.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Нежданновой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданновой, 12.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй» Волгоград. 60-57-57.
4: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной.
5: Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
4: С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 43.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Буквально 10 секунд – это тот самый звук, который будет звучать специально для тебя, чтобы ты смог его отгадать. Казалось бы. Но еще минутку, там, ну, парочку можно потратить на общение с нами по номеру телефона 39-101-5. Это если хочешь, прямо сейчас звони. Ну и конкурс «Откуда звук?», соответственно, уже стартовал, а значит, и стартовала презентация приза, который мы разыгрываем прямо сейчас в рамках этого конкурса на этой неделе от ИП Шинаян Вазген Татосовича, выставка «Мир пауков».
2: О, пригласительный... Олег обожает, да, тем более там такой... еще... Возрастная категория 0+.
1: Да.
2: А мы же знаем, что на самом деле дети, они гораздо более смелые, чем взрослые. Поэтому обязательно приходите, даже если вы боитесь, то ваши чадо 100% оценят. Напомню, что выставка пауков проходит в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многие другие. Авторская экскурсия от профессионального кипера также вас ожидает. И, кстати, вот прям с сегодняшнего дня, сегодня первый день, 17 июля, ТРК 7 звезд. Приходите обязательно и берите своих детей. Так, ну и, соответственно, можно что? У нас же билет на двоих.
1: Да.
2: Поэтому вы пока заранее думаете, кому подкинуть такое приключение. И набирайте наш номер телефона 39-101-5. Либо есть шанс, соответственно, заиметь эти два билета, ответив на нашу загадку, ответив на вопрос, откуда звук, в наш телегу или Макс 927-522-101-5.
1: Да, друзья, напоминаю, что можно просто послушать сейчас вот этот звук и сказать, что за звук. Ну, давайте так сразу скажу, что нас интересует, какой музыкальный прибор, инструмент, как угодно можно назвать, издает этот звук.
2: Угу.
1: Вот такая история. То есть, казалось бы, просто берете и разгадываете эту великую тайну вселенной. 927-522-101.5, Макс, либо телега. Кто первый пришлет правильный ответ, напомню, буквально прям 8 секунд у вас есть на то, чтобы в рамках этого самого короткого промежутка времени сориентироваться и написать правильный ответ. Все, мы вам ставим звук, вы такие пишете уже смс-очкой ответ. Погнали!

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: На лайте, на чили, на расслабоне, ребятки, пятница же, чем мы будем напрягаться? Находим, что такое же, знаете, вот как и мы, такое растекшееся по стулу. Значит, у нас есть прикольные новости. Значит, что-то там у Дины.
2: Значит, для всех тех, кто не хочет быть медузкой, похожей на арбузку,
1: да.
2: Значит, выпустили следующий, ну как выпустили?
1: Да.
2: Завирусился тренд некий. Я сначала думала, что это какое-то отдельное фитнес-приложение или, может быть, какое-нибудь специальное устройство, но нет, просто речь идет о тренде. Люди стали использовать геймплей игры Subway Surfs. Это когда игрок бежит, прыгает, ага. И ты видишь, как бы, ну, видишь, как это все дело происходит. Ему надо преодолевать препятствия, да. Там то железные прикольно. Дороги, вагоны, всякое разное. Так вот, люди стали использовать геймплей от этой игры как основу для домашней кардиотренировки.
1: О, прикольно.
2: Значит, суть в том, чтобы включить телек, да, видео, да. С имитацией игры на экране и в реальном времени повторять движения персонажа. Прыгать, уворачиваться от препятствий, обходить поезда, инспекторов. Получается динамичная, довольно увлекательная разминка или прикольно. Полноценная короткая тренировка. Иногда ее называют Subway Surfers Run. Такой формат хорошо подходит, чтобы разнообразить кардио, снять стресс и потренировать реакцию.
1: Прикольно. Слушай, ну я помню, да, я играл в такую игру. Это довольно интересная игра в целом.
2: Она... Мне кажется, для разработчиков очередная задачка и подсказка. Можно же сделать что-то такое. Навешал датчики на руки, на ноги.
1: Да.
2: Включаешь игру, и ты прям бежишь, как в симуляции.
1: Прикольно, да. Такие симуляции нам нравятся.
2: Ты не просто повторял, а ты прям реально уворачивался.
1: Прям реально бежал и уворачивался.
2: Да.
1: Вот. Может быть, еще почему кто-нибудь да. Рядом стоял и тебя стукал чем-нибудь, если ты там, например, бьешься об вагоны. Вот. Значит, прикольная история. Значит, появился какой-то там умник опять в России. Какой-то из политиков. Который...
2: Инициатива
1: очередная. Предлагают штрафовать магазины в России за голые манекены.
2: Так.
1: Какие-то конкретные общественники обозвучили, то есть, ну, которые близко там условно там, каким-то организациям.
2: Будораживаются.
1: Наказывать, причем уже прям определили, надо на 50 тысяч рублей. Авторы меры считают, что обнаженные фигуры в магазинах могут вызывать у детей нежелательные вопросы, а также провоцировать преждевременную какую-то там, понимаешь ли, восприятие
2: может,
1: тела.
2: Может, давайте тогда батям запретим дома в трусах ходить?
1: Ну, нет, нет, подожди, стой. С манекенами согласен. Но вот батя без трусов, это что-то совсем уже жесткое. А, ты имеешь, что в трусах?
2: Да.
1: В шортах же можно ходить.
2: Ну, и в майке можно ходить.
1: Ну, да, кстати.
2: Ну, батя, давайте тоже не Аполлон.
1: Ну, я в футболке и в шортах дома хожу, как бы. А если бы я даже был Аполлоном, я бы тоже...
2: в трусишках, которые бати ходят.
1: В стрингачах?
2: Ну.
1: Ну, смотря какой батя.
2: Зависит от бати, да, от семьи.
1: Ладно, ну, батя это батя.
2: От региона.
1: С какой с него спрос, как говорится?
2: Дед в леопардовых лосинах, в трусишках, да.
1: Да. Ладно, ребят, не, мы, конечно же...
2: Слушай, вот эти семейники с сюрпризом.
1: Я вообще, ну, что за прикол с этими штрафами? Просто вот хочется что-то вот...
2: Такое ощущение, что у них там креативный отдел.
1: Да, креативный отдел.
2: Какой бы штраф придумать?
1: Что, блин, вот эта длинная антенна на машине, это нормально вообще? Мне не нравится. Вот, Серега, она длинная, вот он как троллейбус едет, ну, что-нибудь за какую-нибудь фигню докопаться просто.
2: Возможно, 5G, да?
1: Вот, ну, разносят. Разносчики. Короче, ребят, всем хорошего настроения, поменьше штрафов и побольше классной музыки. А где она? Правильно, на Волгоград FM.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
6: Как пишет ТАСС, по словам посла Российской Федерации в Турции Сергея Вершинина, выступившего на семинаре в Анкаре по случаю 25-летия договора о добрососедстве между Россией и КНР, Москва и Пекин активно формируют в Евразии пространство равноправной и неделимой безопасности. Дипломат подчеркнул смещение мировых экономических центров на крупнейший континент и отметил согласованность российского введения архитектуры евразийской безопасности с глобальной инициативой председателя КНР Си Цзиньпина от февраля 2023 года по устранению коренных причин конфликтов. В основе этой многополярной структуры лежат принципы устава ООН, инициативы президента России Владимира Путина 2015 года о большом евразийском партнерстве, а также поддерживаемая Москвой белорусская идея разработки евразийской хартии многообразия и многополярности 21 века. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукты питания в 160 стран мира, заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут на открытии выставки «Всероссийский день поля» в Алтайском крае. По ее словам, агропромышленный комплекс является гордостью страны, а экспорт российских продуктов делает вклад в мировую продовольственную безопасность. В мероприятии принимают участие около 200 компаний. А сама выставка дает гражданам возможность прикоснуться к достижениям отечественного АПК. В Волгоградской области в оборонно-спортивном лагере «Авангард» стартовал конкурс наставников, объединивший более 400 педагогов и ветеранов из Юга России, Абхазии и исторических регионов. В полуфинале их ждут собеседования, практические кейсы и нейропрофилирование для получения персональных рекомендаций. Конкурс проводится третий год подряд по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Полуфиналы до августа текущего года примут Тюмень, Красноярск, Владивосток, Волгоград и Суздаль. В Волгоградской области особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Активисты встречаются с губернатором Андреем Бочаровым для поддержки молодежных инициатив. В Волгограде стартовала подводная поисковая экспедиция «Донской фронт 2026», приуроченная к 81-й годовщине Победы. Работа в акватории Волги, где ранее был найден бронекартер БК-31, продлятся до 30 июля при поддержке гранта президента России. В экспедиции участвуют около 100 водолазов из разных городов России. За два предыдущих года поисковикам удалось обнаружить под водой затопленные понтоны, баркас, несколько барж и самолет. Администрация Палласовского района Волгоградской области предупреждает жителей, что 21 июля в связи с комплексной проверкой системы оповещения гражданской обороны в районе прозвучат сирены и голосовое сообщение. Внимание всем! Объявлена учебная тревога. Пишет высота 102. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Тем временем утреннее шоу 3-4 на этой неделе иссякает, друзья. Осталось чуть меньше часа, заканчивается наша возможность с вами пообщаться, поэтому имейте в виду, будем, как можем, значит, много наговаривать всяких прикольных слов, буквы будем ставить в правильном расположении. Правильно же?
3: Не факт. Вот.
2: Ну, не факт, опять же, не факт. Извините, вырвалось. Короче, у нас впереди прогноз погоды. Будет конкурс под названием «Нейрокод». Между этими, соответственно, двумя событиями еще и рубрика «Живи с этим». В конце часа сенсации, курьезы. А в начале афиша.
3: Да, афиша максимально добрая. И сегодняшняя.
2: Прикольно.
3: С полужару. Сегодня 17.07. К 19.00, если вы доберетесь до паркхауса, и чуть заранее сегодня, если будет возможность разобрать шкафу, то можно, соответственно, помочь приюту «Хвостатый дом». Именно туда, соответственно, отправятся те вещи, которые вы принесете к паркхаусу на парковку со стороны «Вкусная точка». Там вас будет ждать большая машина, там будут ребята-волонтеры. И есть повод, во-первых, от вас избавиться от лишних вещей, и таким образом они могут помочь животным, которые находятся в этом приюте, а их там 1700, а даже больше, кошки, собаки. Что нужно? Одеяло, пледы, естественно, миски, аксессуары, какие-то игрушки, мягкие игрушки в том числе, с которыми тоже очень любят играть собаки. Может быть, там какие-то лекарства и так далее, какие-то крупные вещи, которые тоже могут подойти под лежанки. Это, соответственно, какие-то куртки старые и так далее. Подушки приносите обязательно. И кухонная утварь, которая может играть роль мисок. То есть это кастрюльки какие-то, какие-то миски и так далее. В общем, обязательно заглядывайте, сдыхайте старое, распрощайтесь. Оно с добром обязательно поможет животным. Сегодня, я напомню, паркхаус, парковка напротив «Вкусная точка», 17 июля, 19-20.00.
2: Отлично, друзья. Ну и прямо сейчас давайте стартовать. Самое родное в мире — это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
11: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
12: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте магазин победа.рф. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: года на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Тут, понимаешь ли, приехал прогноз погоды, как-то к выходным люди, которые собрались на речку, не знаю, наверное, вам не сильно повезло, потому что понижение температуры, ну, вроде как, не знаю, осадки ожидаются, нет?
3: Осадков не ожидается, но, тем не менее, там облачная погода, облачная с прояснениями. Сейчас подробнее расскажем обязательно. Для начала давайте разберемся с погодой на сегодня. Сегодня тоже, да, похолодало немножечко. Дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. При этом плюс 20 пока за окном. Ясная погода, да, без осадков, действительно прав Олег. Днем до 23.
2: До 23?
3: Навсего.
2: Ай, как
3: поднимется
2: классно.
3: Температура.
2: Как же здорово.
3: Ночью аж плюс 15. В субботу и воскресенье Олег чуть повыше.
2: Ага.
3: Суббота плюс 25.
2: Ага.
3: Воскресенье плюс 28. Это пиковые температуры.
2: Да-да-да.
3: Что касается ночных историй, плюс 18 ночью в субботу и плюс 20 всего-навсего ночью в воскресенье.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Мы готовы! Рубрика «Живи с этим» прямо сейчас стартует. Интересные факты. Хотите услышать? Ответ не как бы
3: ставил себя. Ответ нет, не принимается.
2: Да, не принимается. Вот, значит, что есть у нас?
3: Олег, у тебя же сегодня свадьба.
2: Да.
3: Очередная.
2: Да,
3: не моя. Олег ведущий.
2: Да, да.
3: Да, не жених. Так вот, слово «невеста». Давайте обратимся к происхождению именно этого слова. В прошлых веках женихи искали девушек как можно более далеких селениях. Но поскольку о прошлой жизни будущих женам не было известно, таких девушек называли, так сказать, невесть что.
2: Невесть что.
3: Невесть что. Она же невеста.
2: А, вот оно как.
3: Да, то есть как будто не очень комплиментарно звучит, да?
2: Как будто бы да. Если честно, хотя само
3: выхожу
2: слово...
3: за невесть что, беру в жены невесть что.
2: Хотя, на самом деле, ну, само слово невеста нынче довольно красивое.
3: Почетное.
2: Почетное.
3: Завидное.
2: Да. Завидное. Для, даже для женихов. Вот. Ну, раз уж мы про русский язык, я подумал, надо добить уже эту тему. И в четвертом часе, так сказать, привязаться к тематике, связанной с нашим родным языком, друзья. Прямо сейчас в русском языке, я скажу вам, есть немало нарицательных существительных, которые были образованы от имен литературных персонажей.
3: Так.
2: Ну, например, там, Робинзон, Гаврош, Дон Жуан, Дон Кихот, Лавелас. То есть, вроде как бы, это и персонажи, и Лавеласа можно назвать еще человека, который, ну, так сказать...
3: Слаб напередок.
2: Да, как вариант. Дон Жуан, опять же, да, то есть...
3: Туда же.
2: Туда же, ту же копилочку. Короче, в этот ряд можно поставить...

0: несем.
1: Вот, не несем.
0: Мы образовательные же.
1: Мы не весь что
0: с
1: несем.
0: С нами можно сдать ЕГЭ.
1: ОГЭ.
0: По всякой непонятной всячине.
1: Да, это точно. Живите с этим.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977 377. Волжском 205 255.

«Авангард». Телефон 200-202. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Маркот с Радиком на Волгоград FM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас конкурс «Нейрокод». Вы знаете, что делать. Надо писать. Писать в наш Телеграм, либо Макс
2: 927-522-1015.
1: Значит, что им написать? Правильный ответ на нашу загадку, которая упакована в песню с помощью ИИ. Значит, что разыгрываем от нашего спонсора спортивного клуба «Ротор»?
2: Да, мы с удовольствием отправляем вас на суперматч. На суперматч, который состоится буквально на днях.
1: Да.
2: Да, домашний матч.
1: Что,
2: мы
1: трудно
2: знаем,
1: открыть,
2: что нужно.
1: Телефон же свой. Два билета на матч «Ротор-СКА-Хабаровск» 20 июля в 19:30. Друзья, 0+, ограничения по возрасту отсутствуют. Всем болельщикам желаем, чтобы что? Ну, естественно, надо откладывать все дела, приходить на стадион, поддержать любимый клуб. И еще раз напоминаю, 20 июля в 19:30 «Ротор» принимает «СКА-Хабаровск».
2: Тем более, погода кайфовая.
1: Погода,
2: ребят,
1: просто вообще.
2: Ну, прям шепчет, да, чтобы не запариться и не замерзнуть в какой-то веке, и дождем не залиться. В общем, приходите обязательно.
1: Да. Ну и прямо сейчас еще раз напомню, что кто первый правильно ответит в нашу телегу или Макс на номер 927-522-1015, какая загаданная сегодня история, что именно за предмет, не знаю, может быть, не знаю, может, животное какое-то в нашем вот этом ИИ.
2: Может, Олега загадали мы.
1: Может быть, Олега загадали, да?
2: Ни одной загадки еще не было про Олега.
1: Да, пожалуйста, вот. Короче, дайте правильный ответ и получайте подарок. Два билета на игру.
2: ИИ, а ИИ.
1: ИИ. Короче, погнали.

0: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
6: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
7: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, ребята, хотели сенсации, курьезов, не знаю, там что-то, каких-то новостей. Есть исследование, футбольное исследование. Накануне финала чемпионата мира по футболу, да, то есть, который состоится в воскресенье 19 числа, смотри, какое исследование, Дин, я увидел.
2: Так.
1: Короче, конкретно, кто-то заморочился прям и выяснил, смотри. Когда Месси купал на фотосессии маленького Ямаля...
2: Да.
1: Он выступал в Барселоне под номером 19.
2: А теперь Ямаль под номером 19?
1: А 19 лет спустя,
2: опа,
1: 19-летний Ямаль, опа, играющий в сборной Испании под номером 19, встретится с Месси в финале чемпионата мира 19 июля.
2: Ого.
1: Что это, если не матрица? А? А? Как вам насчет мирового заговора? Что происходит вообще?
2: Прикинь, он выиграет со счетом 19-0.
1: Блин, ну такой
2: или
1: тоже 1-9. Может быть.
2: 1-9.
1: 1-9. Да, вот 1-9 ближе, конечно, 19-0, как будто бы, ну, совсем не в те ворота. Ладно.
2: Может, они в бейсбол сыграют.
1: Короче, ребят, я не знаю, какие вы там ставки делаете, вот эти все там любители.
2: Ну, можно поставить 19 тысяч рублей.
1: Вот. На кого? На 19 номер.
2: Не, ну если вы в целом либо на того, либо на того поставите, точно... Что-то одно сыграет.
1: Что-то одно сыграет, да. Ну, как всегда.
2: А если поставите на того и на того, бывает такое, что ничего, все равно не выиграл?
1: Ничего не выиграл, да. Бывает такое.
2: Бывает?
1: Бывает такое, что... Смотря что
2: типа,
1: ставит.
2: Букмекер передумал?
1: Не, смотря что. Ну, то есть мы на победу?
2: А, на победу на ничью?
1: Да, может быть, какая-нибудь... Нет, ничьи точно не будет. Поэтому здесь можно ставить и так. Единственное, что точно останешься, ну, либо в нулях, либо, может быть, в минусах, потому что там все продумано, один. Букмекерские конторы, ну, как говорится, знают, как играть. Давай я расскажу тебе про ночной клуб. Не знаю, в каком городе, но просто это Россия точно.
2: Так.
1: Скорее всего, Москва. Вот, там завирусился видосик, значит, где фейс-контроль на входе.
2: Угу.
1: Значит, вечеринка 30+. Угу. Типа ретро-вечеринка для лиц старше 30 лет. Ну, не знаю, может, они прикалывались. Вот, они, короче, что делают? Фейсер, то есть контролер, так сказать, на входе. Он, значит, то сует тетрис людям, чтобы они быстро нажали на кнопочки, чтобы там уложить лап.
2: Понять, трезвый ты или нет?
1: Нет. Это понимает, взрослый ты или нет.
2: Ага.
1: Вот. Значит, также предлагают, значит, кассеты.
2: Закатать
1: и карандаш.
2: Закатать банку там,
1: кассеты,
2: я не знаю.
1: И карандаш.
2: Так.
1: Типа, что будешь делать?
2: Ага.
1: Вот.
2: Плоскогубцы и телевизор.
1: Плоскогубцы и телевизор, опять же.
2: Батарейку,
1: да,
2: которая подсела, и надо,
1: да,
2: покусать.
1: Да, что нужно покусать. Да, точно. Вот. Короче, получается, что те, кто не проходили этот стресс-тест.
2: Их разворачивали.
1: Их разворачивали, говорили, вы слишком молодой для этой вечеринки. Ну, короче, понятно, что это все прикол. Но, как по мне, изначально огромное количество различных способов контроля возраста можно придумать для вот этих вот людей, которые... Ну, мы знаем прекрасно, как молодежь иногда реально втыкает, когда они не знают, что делать с элементарными вещами, например, с...
2: А как на пейджер позвонить?
1: Вот, опять же, пейджер, да, тоже, пожалуйста. Вот. Проводной дисковый телефон, который стоял дома.
2: Я спрашивала на выпускном, что такое болванка, они такие, ну, это глупая женщина.
1: Очень смешной ответ, кстати. Так, что у тебя?
2: Так, у меня, ну, давай, на твоем фоне, конечно, может быть, не так сыграет, но тем не менее. Ну, курьеры работают повсеместно,
1: да,
2: правильно?
1: Да, есть такое, да.
2: То есть во всех странах практически.
1: Спасибо вам,
2: есть,
1: ребята.
2: Доставка, да, и так,
1: да,
2: далее.
1: Я стал толще,
2: конечно,
1: благодаря вам.
2: Много
1: вы
2: нюансов.
1: Вы еду привозите, и мне не даете двигаться.
2: Вот кажется, как будто бы простая работа, да?
1: Да, согласен.
2: Берешь, понес. Или там, поехал, понес, и,
1: да,
2: так далее. Но иногда бывает, то собаки лают, правильно?
1: Бегут, да, бывает,
2: за их мопедами или велосипедами. А вот в Индии набросился на курьера леопард.
1: Леопард.
2: Леопард. Есть нюансики в зависимости, да, от географического расположения.
1: Ё-моё.
2: Работы конкретного курьера. Он из города Индор. Он
1: будем убедился... знать, где не заказывать еду, чтобы спасти жизнь одному курьеру, хотя бы.
2: К счастью, фатального ничего не произошло.
1: Произошло.
2: Мужчина, конечно же, натерпелся страху, когда ехал ночью по улице. И тут ему навстречу, да, тормозит его леопард такой, там, вискоса нет случайно, вдруг не везете. Стоило только герою этой истории притормозить, хищник набросился на него, курьеру повезло. И контакт со зверем оказался минимальным. Бросив свой мотоцикл, мужчина со всевозможной поспешностью скрылся с место страшной встречи. Вот представители власти считают, значит, откуда взялся леопард, что он делал в городе. Да?
1: Ага.
2: Они считают, что леопард пришел в город, так как его выгнали из леса сильные ливни.
1: А, ливни.
2: А там вот стройте шалашики леопардом, ребята.
1: Вот, пожалуйста,
2: так,
1: да.
2: Так-то не будет никаких проблем. Почему
1: но...
2: такой долгострой в джунглях?
1: Причем, знаешь что, леопард оказался довольно умный, он знал, на кого нападать. Ага, сумка вкусно пахнет, сам-то мне курьер.
2: Свежатина по-любому.
1: Неинтересен, да. Вот. Короче, друзья, мы уходим на выходные. Желаем вам, ну, все планы, которые хотя бы на ближайшие пару дней вы там построили, чтобы сбылись. В понедельник будем рассказывать друг другу, как вы и что вы там. Вот, в 7 утра мы будем, как штыки, уже когда, получается, 20 числа уже. Mm-hmm. 20 числа. В день mm-hmm. маленькой, так сказать, авансовой получки, которую мы... Я живу от аванса до зарплаты.
2: Которую Олег не заметит. Я напоминаю, носит очки, ему надо сильно постараться, да, чтобы замечать такие мелкие предметы.
1: Такие мелкие цифры. Ладно, с вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.
1: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Твое время.
3: 11 часов.
0: Реклама.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Согласно утвержденному правительством Российской Федерации стратегическому направлению области цифровой трансформации государственного управления, до 2030 года работники органов государственной власти должны будут полностью перейти на российские коммуникационные сервисы. Эта норма предполагает создание многофункционального сервиса обмена информацией для повышения доступности услуг, обеспечения конфиденциальности данных и формирования безопасной среды при использовании информационных технологий. Реализовывать направление поручено Минцифры России совместно с другими органами власти и внебюджетными структурами. В рамках общей стратегии также предусмотрено внедрение искусственного интеллекта и достижение полной цифровизации документооборота к концу десятилетия. По словам премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, утвержденный представительством план реализации стратегии здравоохранения предусматривает обновление инфраструктуры отрасли, создание передовых лекарств и расширение применения высокотехнологичной помощи за счет внедрения совместных методик во врачебную практику. При подготовке документа особое внимание также уделяется борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы медицины здорового долголетия. В Урюпинске возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней начальницы отделения почтовой связи. Ее обвиняют в присвоении имущества с использованием служебного положения. Следствие установило, что с октября прошлого года и по февраль текущего года женщина систематически забирала веренные ей для продажи лотерейные билеты. Она стирала защитный слой в надежде на крупный выигрыш. Всего было присвоено более 720 билетов на сумму свыше 72 тысяч рублей. Недостачу выявили во время плановой проверки по счетам. Подозреваемая признала вину и уже возместила ущерб. Сейчас ведется расследование. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Все 78 волгоградских выпускников, получивших в этом году 100 баллов на ЕГЭ, провели насыщенный день. Губернатор Андрей Бочаров объявил о премии из регионального бюджета в размере 100 тысяч рублей каждому стабальнику, после чего они бесплатно посмотрели спектакль в обновленном ТЮЗе и отправились на речную экскурсию на двух теплоходах. В мае текущего года металлургические предприятия Волгоградской области отгрузили продукцию на почти 10 миллиардов рублей, что на 7% больше апрельского показателя и на 6% превышает объем производства того же месяца. При этом за этот период было выплавлено 36 тысяч тонн нелегированной стали, 18% от объема Южно-федерального округа. А в целом за первые 4 месяца года отрасль обеспечивала работой почти 13 тысяч человек, продолжая вносить весомый вклад в экономику субъекта и всего Южного федерального округа благодаря выпуску уникальной продукции – большого диаметра, специальных сталей и заготовок, особенно значимому в преддверии отмечаемого 19 июля Дня металлурга. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Что вообще может быть более странным, чем этот дуэт? Королева поп-музыки и король электронного дропа встретились где-то между 80-ми и 2020-ми. Результат – трек «Bizarre». Название «Честные претензии нет». Кстати, факт – Мадонна лично написала текст, пока Мартин возился с битом. Второй факт – песня вышла аккурат к ее 66-му дню рождения. Чуть не приписал несколько сотен лет Мадонне. Вот, и вместо того, чтобы смотреть сериалы, она записывает трек с голландцем. И звучит это так, будто ей снова 30. Вот такая вот классная история. Но теперь внимание, друзья мои, сегодня пятница, 17 июля, календарь не врет, хотя мог бы. Поздравления принимаются, поздравления отправляются. Все, кто дожил до этой даты в здравом уме и твердой памяти герой. Осталось продержаться до вечера, и уикенд официально наш, ваш и всех. В общем, полетели слушать музыку на волнах Мунград FM, само собой разумеется. Cheat Codes и Train Bloom в первые 30 минут. Также появится Биби Рекс и Faithless, New Religion. Ну и раньше всех Лёня и Калум Скотт, Stay. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.

0: прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде ясная погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 15.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Нежданновой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданновой, 12.
1: Реклама.
4: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: В мире, где каждый второй считает себя экспертом по людям, самое сложное вовремя заметить, что тебя разводят на ровном месте. Обещания, улыбки, красивые слова – все это может быть просто хорошо отрепетированной постановкой. А лучший способ защиты – это не играть по чужим правилам. Сохранять ясную голову и не поддаваться на провокации, когда интуиция уже давно бьет тревогу. Ив Макс на 101.5 в середине часа – разоблачительница фейков. Соответствующие песни – спот и фейк. Ну а мы продолжаем движение. В эфире The Second Voice прямо по курсу Let Me Be, а также новиночка от проекта Ave Meet in the Dark. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков.

0: 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все! ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в Премьер-строй Волгоград большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
5: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Бывает сон, после которого просыпаешься в поту и радуешься, что это просто сон. А бывает такой, как у Алекса Уоррена. Просыпаться совершенно не хочется, пусть лихорадит, пусть глючит, зато внутри этого бреда счастье. Нелогичное, нездоровое, абсолютно иррационально. Все предупреждения Минздрава, скажем так, мимо, потому что когда рассудок плавится так красиво, зачем его спасать, да? Fever Dream на 101.5. Ну а далее группа «Моя Мишель», побываем на «Малиновой луне», а также «Калео» с легендарной композицией «Way Down We Go» через полтора минуты.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5. Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия помогает африканским странам укреплять оборону, обучая местных военнослужащих применению военной техники и оборудования для развития их оборонительного потенциала. Как заявил замглавы Министерства иностранных дел Георгий Борисенко, подразделения африканского корпуса уже находятся в Мали и других странах конференции государств Сахеля, где они передают необходимые навыки местным военным. Кроме того, Москва активно развивает военно-техническое сотрудничество с рядом государств континента, включая Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукты питания в 160 стран мира, заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут на открытии выставки «Всероссийский день поля» в Алтайском крае. По ее словам, агропромышленный комплекс является гордостью страны, а экспорт российских продуктов делает вклад в мировую продовольственную безопасность. В мероприятии принимают участие около 200 компаний, а сама выставка дает гражданам возможность прикоснуться к достижениям отечественного АПК. В Волгограде 20 июля в день матча «Ротора» при ВЖД запускает дополнительные электрички для болельщиков. Поезд номер 6339 отправится от станции Краснооктябрьская в 22:03, с Мамаева кургана в 22:10 и прибудет на станцию Шпалопропитка в 23:16. А состав номер 6437 и 6438 выйдет из Волгограда 1 в 22:15, с верхней платформы Мамаева кургана в 22:21 и завершит рейс в Волжском в 22:50. В Волгограде по итогам аукциона подписан контракт на ремонт системы автоматического полива в центральном районе за почти 2 миллиона рублей. Название подрядчика не раскрывается. За 2 недели система должна заработать на нулевой продольной в Александровском саду на набережной 62-й армии у Ротонды, на улице Чуйкова, в парке Победы у храма, у фонтана Дружба, а также на улице Мира, в проспекте Ленина, разделительной полосе напротив центрального стадиона, в мемориальном парке у Мамаева кургана, улиц Невской, Новороссийской и Рокоссовского, в сквере имени 8 марта и Пушкина, у музея «Россия. Моя история» и на верхней террасе со склоном набережной УЦКЗ. В Волгоградской области в оборонно-спортивном лагере «Авангард» стартовал конкурс наставников, объединивший более 400 педагогов и ветеранов из юга России, Абхазии и исторических регионов. В полуфинале их ждут собеседования, практические кейсы и нейропрофилирование для получения персональных рекомендаций. Конкурс проводится 3-й год подряд по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Полуфиналы до августа текущего года примут Тюмень, Красноярск, Владивосток, Волгоград и Суздаль. В Волгоградской области особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Активисты встречаются с губернатором Андреем Бочаровым для поддержки молодежных инициатив. В Волгограде стартовала подводная поисковая экспедиция «Донской фронт 2026», приуроченная к 81-й годовщине Победы. Работы в акватории Волги, где ранее был найден бронекартер БК-31, продлятся до 30 июля при поддержке гранта президента России. В экспедиции участвуют около 100 водолазов из разных городов России. За 2 предыдущих года поисковикам удалось обнаружить под водой затопленные понтоны, баркас, несколько барж и самолет. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Вообще-то ртуть – опасное вещество. В школе ведь предупреждали: разбил градусник – вызывай МЧС. А Ваня Дмитриенко разбил не градусник. Он разбил отношения, в которых токсичность зашкаливает, а противогаза не выдали. Ртуть – серебристая, красивая, ядовитая. Заползает под кожу, оседает в легких, превращает все в зону химического поражения. И главная хитрость – добровольно. Никто ведь не заставлял. Сам пришел, сам вдохнул, сам не уходит. Вот такая вот техника безопасности, которой, собственно говоря, и нету. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Всех поздравляю с пятницей, 17 июля на календаре. Disco Line, City на шее, продолжение часа No Broke Boys. Также появятся Tame Impala и Дженни, Дракула. И на закусочку Bruno Mars, I Just Might, через пару минут. Также не забывайте о розыгрыше. Совсем скоро, буквально минут через 15-20, разыграю последние билеты. А вот куда, скажу чуть попозже.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейд-ин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
4: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
5: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
7: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
8: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
9: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

струны. Это, конечно же, очень плохо, друзья мои. Broken Strings на 101.5. А вот розыгрыш — это очень даже хорошо, который стартует прямо сейчас. Значит, разыгрываю посещение смотровой площадки на Царицынской пожарной каланче на два лица. Последний шанс забрать эти билеты сегодня. Спонсор конкурса — Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Если ищете вдохновение, то приходите в новое выставочное пространство музея Машкова, музей Виктора Лосева на Коммунистической 5. Вас ждут уникальные выставки, творческие мастерские и панорамный вид со смотровой площадки Царицынской пожарной каланчи. Музей Виктора Лосева – точка притяжения истории в современности. Ну и для того, чтобы выиграть билеты на посещение той самой Царицынской пожарной каланчи, надо прямо сейчас ответить на мой вопрос. Он будет один, где, естественно, предложу целых два варианта ответов.

0: вот правильный, нужно как можно быстрее прислать в наш мессенджер. Макс, телега, куда вам удобнее, 927-522-101.5. Итак, поехали к тому самому вопросу, прямо сейчас внимательно. Что изображено на фасаде здания, выполненное из кирпича с помощью тычковой кладки? Варианты ответов. Компиляция гербов Саратовской губернии и Царицына или же портрет архитектора Горюнова. Верный. Нужно как можно быстрее отправить наш мессенджер, о чем я уже говорил. По номеру 927-522-101.5. И забирайте билеты. Все просто.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Саратов. Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Тепло ли тебе, девица?
6: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
9: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
10: «Газпром колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
11: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
12: ОАО «Российские железные дороги».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: связь — штука надежная, особенно когда соединяют не провода, а чувства. Мизмо на 101.5 поздоровался с пустотой. Hello. А в ответ тишина. Неловкая, громкая, оглушительная тишина, в которой помещается все. Надежда, страх, злость и все вот это такое. И главное, полное отсутствие взаимности. Вот такой вот краткий разговор. Абонент положил трубку, а эфир нет. Едем дальше, друзья мои, без абонентской платы и ложных надежд. После паузы шикарная баллада от Билли Айлиш «Everything I Wanted». Дело громче.
1: Реклама.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09. 62 10 09.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50 55 72.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
11: Сосед, быстро тебе дом возвели.
12: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
11: А они крыши чинят?
12: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
13: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
14: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: FM. Знаем, что любишь. 101.5.
1: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
2: Твое время. 12 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Новый американский законопроект о санкциях против России, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, обязывает президента США ввести как минимум две меры против Банка России и полный пакет ограничений для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая запрет на любые операции с ними для американских лиц, отключение от банковской системы США, блокировку активов под американской юрисдикцией, а также ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции. При этом Министерство финансов США может освободить от санкций иностранные банки, если сочтет их введение противоречащими экономическим и внешнеполитическим интересам страны. Депутаты Госдумы предложили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внести изменения в правила исчисления периодов работы, чтобы включать периоды деятельности педагогов-психологов во всех детских образовательных организациях в специальный педагогический стаж. По мнению парламентария, реализация этой меры позволит повысить социальную защищенность специалистов, укрепить кадровый потенциал школ и признать психологическое сопровождение неотъемлемой частью образовательного процесса, поскольку сегодня эти специалисты играют ключевую роль в помощь детям с трудностями обучения, кризисными ситуациями и социальной адаптацией на фоне школьной тревожности. В Волгоградской области в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие» заработал единый реестр переработчиков отходов, куда вошли организации, использующие второсырье. Инструмент упростит поиск поставщиков и потребителей для предпринимателей, поможет им сэкономить на закупке первичных материалов, загрузить мощности и найти новых партнеров за счет исключения лишних посредников из процесса переработки. По итогам национального рейтинга Минпромторга за прошлый год Волгоградская область заняла 21 место, поднявшись сразу на 36 пунктов и войдя в топ-30 лучших регионов. Лучшие показатели достигнуты в кадровом потенциале, популяризации и продвижении продукции. С 2014 года в регионе создано 10,5 тысяч рабочих мест и реализовано проектов на 540 миллиардов рублей. В прошлом году портфель инвестиций составил 193 миллиарда рублей. План до 2036 года – это создание 12 тысяч рабочих мест и реализация 40 новых инвестпроектов. Жители Волгоградской области с инвалидностью первой или второй группы, их сопровождающие, а также родители детей-инвалидов имеют право заправляться на АЗС без очереди. Это право гарантировано указом президента от 2 октября 1992 года и распространяется на все организации, предоставляющие услуги населению. Для получения льготы необходимо предъявить справку об инвалидности как в бумажном виде, так и в электронном формате через портал госуслуг. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: По версии КДДК, когда жизнь идет трещинами, это не повод для грусти, а сигнал сделать музыку погромче. Bumble и ее гимн легкомыслию, где отсутствие лошади компенсируется наличием куража. Экономический коллапс под гитарку и никаких сожалений. Ну, а мы продолжаем, друзья мои. Пятница сегодня, двигаемся по ней, 17 июля. Впереди у нас диджей Rehab, Софи, группа The Giants, All Night. Также появится Alan Walker, The Drums, вспомним старенькое. Ну и на закусочку G-Hope и Мигель, Sweet Dreams, через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
10: Строя фундаментальное. Выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 15.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, доброе утро. Ну, вот сейчас вас слушаю по нашей теме, сейчас бензин. Ну, вот я так скажу, я вот обладатель «Нивы Шевролет». Вот, и я поставил неделю, вот успел, неделю назад поставил газовое оборудование. По еще, так скажем, по той цене. Вот сейчас приехал заправлять кондиционер в машину, вот человек, ну, там, диагностику проводит, говорит, а я на дизеле легковой. Я говорю, о, как. То есть, и на дизельное топливо очередей нету. На газовое топливо очередей нету. Ну, а, соответственно, бензин, да, вот сегодня там с утра заправился, но Лукойле газом поехал. Все. Вот, в принципе,
4: ну, я да, доволен. Я с тобой согласен. Действительно, газобаллонное оборудование...
3: Я вас очень часто слушал, ну, и так общался по какой-то там другим машинам. Просто иногда люди не понимают, или не понимали, может, сейчас будут понимать, но уже, наверное, поздно, что газовое оборудование – это не приговор для машины. И как бы вот многие, чур меня, что ты, газ, да нафиг мне это нужно, клапана сгорят там и все, мотор, ой. У меня много друзей, которые, да я больше скажу, я лет 15 назад на Ниве, вот даже на этой, ездил в Грузию отдыхать. Вот не поверите, вся Грузия, Армения еще тогда ездили только на газе. И Каены там были эти, и Мерседесы, что только ты... Я первый раз не знал, что это такое. Думаю, а что это за машина? Ну, газовое оборудование стоит на премиальных машинах. Все. Ага. Вот как бы вот для меня тогда было еще это лет 15 назад. Я понимал, что ничего себе, вот это да. Все, вот.
4: Ну, я выскажусь в поддержку вашу, потому что газобаллонное оборудование, пусть даже и газ подорожал, но это действительно тема, особенно для тех, кто постоянно передвигается на автомобиле. Если у вас атмосферный мотор, не дизельный, не турбированный бензиновый с непосредственным впрыском, то действительно это достаточно доступно и отбивается быстро. То есть вот в такси я изучал эту тему в начале года, и там срок окупаемости был в 3 месяца. И это очень лихо и быстро начинает приносить прибыль. Если мы говорим о современных сложных автомобилях, ну вот у нас один из слушателей на Джилион устанавливал газобаллонное оборудование, там идет примесь бензина, то есть там все равно идет с добавлением, но там расход 1-2 литра на 100 километров. Разницу чувствуете, да? То есть как бы ты заправляешься, там, грубо говоря, раз в 2-3 недели, и спокойненько себе ездишь на газу. Да, это другая реальность, просто к ней надо будет привыкать. И в данном случае я считаю, что отвергать такие варианты за незнанием по поводу того, что там клапана прогорят и так далее, ну, это просто, скажем так, не разбираться в теме, потому что зачастую очень много проблем вызвано хайповыми видосиками, которые выкладывают люди, либо некачественной настройкой оборудования, либо некачественным оборудованием изначально. Хорошее оборудование в пределах 100 тысяч рублей быстро себя окупает, даже при такой стоимости газа, и начинает тебя радовать. Но и вариант с гибридами, электричками тоже никто не отменял. Такие варианты тоже есть, но с учетом того, что во многих регионах отсутствует инфраструктура, небольшое плечо до зарядки и много-много других нюансов. В общем, тут есть варианты потыркаться. Спасибо большое за расклад полный и беседу. У нас время вышло, поэтому благодарю всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Да, друзья, напомню, что мы взаимодействуем с Александром.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
0: Реклама.
6: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.
0: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чинган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Вечеринка до утра, мероприятие затратное. Рихам, София и группа The Giants в треке All Night. Честно предупреждают, марафон без сна потребует серьезного топлива. Кофе, скорее всего, не поможет, но столько... внутривенно. А лучшее решение, как известно, приходит перед рассветом. Правда, на утро память о них обычно исчезает вместе с зарядом телефона. Энергия ночи – штука мощная, но последствия завтра в районе полудня или в районе поясницы. All Night – шикарная композиция. Далее послушаем Джона Саммита с новиночкой Shades of Blue, а также Оффенбах и Джастин Джесса. Over You – не пропусти.
1: Волгоград?
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Газпром колледж Волгоград объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
8: Волжский трубный завод совместно с Волжским

0: и техническим техникумам приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Карма, друзья мои, штука цикличная. Фастбой Клок-Клок предлагают версию попроще. Переродиться можно, не дожидая следующей жизни, а вот прямо сейчас и под этот бит. Born Again в эфире. Это когда старые привычки якобы сброшены, но нога все равно пританцовывает. Как ни крути, у прошлого длинные руки, но у этого трека ноги еще длиннее. Продолжаем цикл перерождений в эфире. Следующий трек уже совсем скоро. Teddy Swims после паузы. Mr. Know It All. Оставайся с нами.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3. Объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По словам премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, утвержденный представительством план реализации стратегии здравоохранения предусматривает обновление инфраструктуры отрасли, создание передовых лекарств и расширение применения высокотехнологичной помощи за счет внедрения совместных методик во врачебную практику. При подготовке документа особое внимание также уделяется борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы медицины здорового долголетия. Согласно утвержденному правительством Российской Федерации стратегическому направлению области цифровой трансформации государственного управления, до 2030 года работники органов государственной власти должны будут полностью перейти на российские коммуникационные сервисы. Эта норма предполагает создание многофункционального сервиса обмена информацией для повышения доступности услуг, обеспечения конфиденциальности данных и формирования безопасной среды при использовании информационных технологий. Реализовывать направление поручено Минцифры России совместно с другими органами власти и внебюджетными структурами. В рамках общей стратегии также предусмотрено внедрение искусственного интеллекта и достижение полной цифровизации документооборота к концу десятилетия. В Урюпинске возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней начальницы отделения почтовой связи. Ее обвиняют в присвоении имущества с использованием служебного положения. Следствие установило, что с октября прошлого года и по февраль текущего года женщина систематически забирала веренные ей для продажи лотерейные билеты. Она стирала защитный слой в надежде на крупный выигрыш. Всего было присвоено более 720 билетов на сумму свыше 72 тысяч рублей. Недостачу выявили во время плановой проверки по счетам. Подозреваемая признала вину и уже возместила ущерб. Сейчас ведется расследование. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В мае текущего года металлургические предприятия Волгоградской области отгрузили продукцию на почти 10 миллиардов рублей, что на 7% больше апрельского показателя и на 6% превышает объем производства того же месяца. При этом за этот период было выплавлено 36 тысяч тонн нелегированной стали, 18% от объема Южно-Федерального округа. А в целом за первые 4 месяца года отрасль обеспечивала работой почти 13 тысяч человек, продолжая вносить весомый вклад в экономику субъекта и всего Южного Федерального округа благодаря выпуску уникальной продукции – большого диаметра, специальных сталей и заготовок, особенно значимому в преддверии отмечаемого 19 июля Дня металлурга. Все 78 волгоградских выпускников, получивших в этом году 100 баллов на ЕГЭ, провели насыщенный день. Губернатор Андрей Бочаров объявил о премии из регионального бюджета в размере 100 тысяч рублей каждому стобальнику, после чего они бесплатно посмотрели спектакль в обновленном ТЮЗе и отправились на речную экскурсию на двух теплоходов. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: в версии Tokyo Hotel — это когда реальная география отсутствует перед силой воображения. Пальмы, закат, бесконечное шоссе. Неважно, что за окном панельная девятиэтажка. Главное достижение человеческого мозга — это как раз-таки способность перенестись на побережье, не оформляя визу. Но у нас здесь, на волнах Волгоград FM, это можно сделать вообще хоть каждый день. Еще и даже онлайн, зайдя на наш официальный сайт volgoradfm.ru, где, собственно говоря, и можно послушать нас онлайн. Ну, а мы летим далее. Элтон Джон и Бритни Спирс. Великолепный коллаб под названием Hold Me Closer. Чуть ранее здесь и Kylie Minogue Dance Alone. Ну а на закуску Big Stop Luck и Post Malone. Cold через одну минуту.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05 39.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Бывает, просыпаешься с уверенностью, что прожил целую жизнь за одну ночь. Алекс Уоррен как раз-таки это состояние превратил в отдельный жанр. Fever Dream в эфире. Момент, когда сновидение еще не отступило, а будильник уже сработал. Я думаю, многим знакомое состояние. Такая пограничная зона между подушкой и кофе, где все кажется возможным. Особенно возможность проспать нечто важное. Но на это, я думаю, многие гораздо. Летим далее. Маккензи Аромба, Underwater. Также Distort после паузы. The Sound of Silence в ремиксе DJ Sadio.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки. Новинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
5: Газпром колледж Волгоград объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46-14-04.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Абсурд – это когда реальность делает поворот не туда, а навигатор аплодирует стоя. Мадонна и Мартин Гаррикс заправили трек «Bizarre» именно таким вот топливом. Двигатель работает на нелогичности, ну и искры летят из всех щелей здравого смысла. Вообще, Мадонна и Мартин Гаррикс – это уникальный дуэт. Никто не думал, что так будет, но оно раз и стало. А я уверен, что так же будет и с инопланетянами. Никто не думает, что они прилетят, а они раз и прилетят. Но мы пока без них. Летим в финал этого часа, который запечатают Black Eyed Peas, Rock the Body, а также Дамиана Давид чуть ранее Next Summer.
1: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
3: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
4: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Россия, Китай и еще 27 стран подписали накануне соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб организации разместится в Шанхае, где сегодня открывается конференция по искусственному интеллекту. Основная тема конференции звучит как «Интеллектуальные партнеры. Совместное создание будущего». Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на открытии конференции. В Ленинске Волгоградской области разыскивают электросамокатчицу, сбившую 8-летнего ребенка. ДТП произошло вчера примерно в половине восьмого вечера напротив дома номер 9 по улице Комсомольской на тротуаре. Женщина сбила ребенка, после чего скрылась. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Ребенка госпитализировали. Нарушительницу сейчас ищут. В Камышине будут судить семерых бывших руководителей кредитного потребительского кооператива «Честь» и их родственников по делу о крупном мошенничестве на 700 миллионов рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд. Руководство кооператива задержали год назад. Тогда сообщалось, что силовики следили за фигурантами с 2014 года. По версии следствия, с 2010 по 2019 год группа под видом оказания финансовой помощи пайщикам выдавала необеспеченные займы себе. Хищение денежных средств и злоупотребление полномочиями привело кооператив к банкротству и невозможности исполнения обязательств перед пайщиками. Все обвиняемые под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы, передает «Высота 102». Волгоград традиционно в третьи выходные июля отмечает День металлурга. Ну а накануне праздника, сегодня, в Волгограде состоится концерт на площади аттракционов в микрорайоне «Спартановка». Как сообщается, в рамках праздника организаторы готовят интерактивную программу, конкурсы и несколько фотозон. Главным хедлайнером вечера станет российский певец Иракли Перцхалава. Также выступит диджей Амата. Вход для всех желающих свободный. Начало фестиваля сегодня в 6 вечера. Астрономы обнаружили каменистую планету, предположительно, с атмосферой и океанами. Планета ЛНС-1140b находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика в созвездии Кита. Она постоянно выделяет гелий. Это говорит о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы. Если газы атмосферы вызывают парниковый эффект, то на поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания, говорят ученые, на которых ссылается журнал Science. Доллар 78.32, евро 89.33.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Существует теория, куда не добивают уведомления, не лезут чужие мнения и не работает ни один социальный сценарий. Именно туда Эйв зовут в Meet Me in the Dark, протягивая руку вслепую и рассчитывая только на то, что в полной темноте слух обостряется до предела. Ну а вместе с ним обостряется и способность слышать не только слова, но и то, что между ними, то есть чтение между строк. Вообще такая конспиративная квартира чувств, которая открыта круглосуточно. Собственно, как и эфир Волгоград FM, залетайте к нам всегда почаще. На наш сайт можно тоже volgoradfm.ru там послушать онлайн. Ну, а мы пока с вами здесь, Лёни и Имран, прямо по курсу The Weeknd, также поет Медуза, Генри, Ким и Майлз, Аленочки, Don't Wanna Go Home, ну и прямо сейчас Алак и Халид, Dive Into Me. Еще раз всем привет.
1: Алексей Карпов.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 15.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.
1: Реклама.
4: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: DJ Goja. Мечико рисует портрет того самого персонажа, который заходит в помещение, и сразу становится ясно. Расстановка сил изменилась, причем бесповоротно. Не нужно ни паспортных данных, ни рекомендательных писем, потому что харизма считывается мгновенно на каком-то доязыковом уровне, где еще не придумали слов, зато уже изобрели этот бит. Отличный, крутой трек, новиночка. Далее Алан Уокер, Изабелла Мэнкман со струнами Broken Strings, а также Фрэнк Монтана и Макси Би. Ever since you left me. Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: «Газпром-колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
7: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-773. 3-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: И признания, и песни требования. Kiss Me — это песня заклинания, в котором Дермот Кеннеди уговаривает реальность прогнуться под желание. И реальность, кажется, не возражает, потому что, когда такие интонации вступают в дело, сопротивление абсолютно бесполезно. Я тоже предлагаю, друзья мои, не сопротивляться музыке, во-первых, а пятнице тем более. Пока что летим в финал этого часа. Вечер все ближе и ближе. Хьюджел, уночек он Хьюджел в самом финале, также моя Мишель чуть ранее на малиновой луне.
1: Реклама.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: В «Экспресс-букет» большой.

0: 416-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Россия, Китай и еще 27 стран подписали накануне соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб организации разместится в Шанхае, где сегодня открывается конференция по искусственному интеллекту. Основная тема конференции звучит как «Интеллектуальные партнеры. Совместное создание будущего». Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на открытии конференции. В Ленинске Волгоградской области разыскивают электросамокатчицу, сбившую 8-летнего ребенка. ДТП произошло вчера примерно в половине восьмого вечера напротив дома номер 9 по улице Комсомольской на тротуаре. Женщина сбила ребенка, после чего скрылась. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Ребенка госпитализировали. Нарушительницу сейчас ищут. В Камышине будут судить 7 бывших руководителей кредитного потребительского кооператива «Честь» и их родственников по делу о крупном мошенничестве на 700 миллионов рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд. Руководство кооператива задержали год назад. Тогда сообщалось, что силовики следили за фигурантами с 2014 года. По версии следствия, с 2010 по 2019 год группа под видом оказания финансовой помощи пайщикам выдавала необеспеченные займы себе. Хищение денежных средств и злоупотребление полномочиями привело кооператив к банкротству и невозможности исполнения обязательств перед пайщиками. Все обвиняемые под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы, передает «Высота 102». Волгоград традиционно в третьи выходные июля отмечает День металлурга. Ну а накануне праздника сегодня в Волгограде состоится концерт на площади аттракционов в микрорайоне «Спартановка». Как сообщается, в рамках праздника организаторы готовят интерактивную программу, конкурсы и несколько фотозон. Главным хедлайнером вечера станет российский певец Ираклий Перцхалава. Также выступит диджей Амата. Вход для всех желающих свободный. Начало фестиваля сегодня в 6 вечера. Астрономы обнаружили каменистую планету, предположительно с атмосферой и океанами. Планета ЛНС-1140b находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика в созвездии Кита. Она постоянно выделяет гелий. Это говорит о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы. Если газы атмосферы вызывают парниковый эффект, то на поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания, говорят ученые, на которых ссылается журнал Science. Доллар 78.32, евро 89.33.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Неста и Ариана Грейс «Beautiful Places» не предлагают конкретных координат, потому что смысл не в точке на карте, а в самом движении к ней. Когда дорога петляет мимо пальм, там, не знаю, и горных вершин, а внутри что-то отзывается на каждый поворот. В общем, красивые места — это не обязательно открыточные виды. Иногда это просто момент, когда пейзаж за окном вдруг совпадает с музыкой в наушниках, и получается идеальный стык, ради которого, собственно, и затевались все путешествия. Beautiful Places — отличная композиция в начале этого часа. Что далее, прямо сейчас расскажу. Рики Мартин. Вспомним старенькое. Living La Vida Loca. Отличный трек. Чуть ранее здесь Ariel Stumbling In. Ну и раньше всех Dave и Temps. После паузы Rain Dance. Танцы под дождем не помешают.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
11: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
12: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
13: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ОНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Выходные ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: реклама. Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Лето — это не столько время года, сколько состояние эйфории, когда кожа, наконец, чувствует тепло не от батареи, а от чего-то гораздо более важного. И Джесс Глин своим голосом в «Summer's Back» буквально конвертирует звуковые волны в ультрафиолет, а Алек заботливо подстилает под это дело ритмическую подушку, на которую хочется упасть и лежать, глядя в небо, даже если небо — это потолок. Отличная композиция, ну а впереди Marshmello и Portugal The Man and Phoenix, а также Teddy Swims и его мистер Всезнайка. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Саша. Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля-фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
7: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» — новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» — заряжай и властвуй.
8: «Газпром-колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы

0: Выбирайте будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: музыка в Бамбалео берет латинское раскачивание и заворачивает его в такой грув, что позвоночник начинает жить отдельной жизнью. Ну а ноги сами выписывают вот эти всякие финтифлюшки, не предусмотренные никакой хореографии. А, кстати, слово «бамбалео» переводится как «покачивание», но на деле это полноценная амплитуда от пяток до мурашек. Ну, друзья мои, на этой качающей ноте я с вами прощаюсь ровно до понедельника. Нам предстоят выходные, которые синоптики упорно отказываются называть жаркими. Говорят, что будет плюс 25-28, ну и отлично, немного вздохнем и, соответственно, передохнем от летнего жаркого июля. Всем шикарных выходных, обнял, приподнял, пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «Есмострой» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
3: Твое время. 17 часов. Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Почти 25 тысяч школьников понизили свой результат на пересдаче ЕГЭ, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего в 2026 году пересдать один из предметов решили почти 138 тысяч 11-классников. Среди них у 12,5 тысяч школьников баллы не изменились после пересдачи. При этом, добавил Музаев, почти 99 тысяч смогли свой результат улучшить. Кроме того, нейросеть выявила более 3 тысяч нарушений по категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов. Большинство замечаний были переданы в учебные заведения и пункты проведения единых госэкзаменов. Сервис проката электросамокатов «ВУШ» перестал работать в Волгограде. Пользователи в приложении обнаружили сообщение «Ушли на зимовку». Обычно таким образом сервис сообщал о завершении очередного сезона поздней осенью. Как пишет КП «Волгоград», желтые симы прокатного сервиса с улиц Волгограда тоже убраны. Официально причину столь раннего закрытия сезона компания «ВУШ» не озвучила. Журналисты предполагают, что причиной стали ограничения в центре Волгограда и на туристических маршрутах, а также штрафные санкции со стороны властей. В Волгограде сегодня отмечают День металлурга. Центром праздника стала площадь аттракционов в районе Спартановки. Здесь сегодня проходит фестиваль «Будущее здесь», в рамках которого работают интерактивные площадки и фотозоны. В 18 часов на сцену выйдет музыкальный гость Дня металлурга, певец Иракли. После его выступления праздник продолжится уже под музыку диджеев. Об этом сообщают городские вести. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные либо развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий подростками в зависимости от их возраста. Треть россиян назвала летом самым продуктивным временем для работы. Главными стимулами сотрудники считают хорошую погоду и длинный световой день. Больше 30% россиян отмечают, что летом их мотивация к работе становится высокой либо очень высокой. Вместе с этим еще 31% респондентов, наоборот, признался, что летом его желание работать существенно снижается. Результаты опроса приводит «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: врываемся с вами в вечерний эфир. Джон Саммит и его композиция «Shades of Blue». Кажется, да, такой веселый по звучанию, но на самом деле-то она вообще про другое. Но неважно, мы с вами о веселом. Здесь, в студии, я, Виктория Сотникова, и мы радуемся тому, что рабочая неделя подошла к концу. Это все, пятничный вечер. Можно забывать про всякие моменты, про всякие задачки, уходить, отдыхать. Это лето, это куда-то можно поехать, что-то поделать, куда-то как-то себя занять и с кем-то увидеться. И вообще это что-то энергичное всегда. Так что, да, давайте строить планы, если вдруг вы еще их не построили, а может быть нужно подорваться на какие-то спонтанные идеи. Ну, а кто знает, жизнь такая, она очень интересная. И мы, кстати, с вами сейчас можем вдохновиться прекрасными, да, различными песнями, которые нас заряжают отличным настроением, как минимум. И вот уже ждет нас впереди Феликс Джайн и Шуз, Леони и Калум Скотт, и через пару минут Two Colors и его композиция Mad World, поэтому никуда не уходим. Волгоград,
1: реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
4: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
5: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А. 50-11-50.
12: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
13: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Маркдаун Джованни Ричи, их композиция Let Me Die, которая только что играла. И если, да, мы с вами вспомним, ну, вообще пятница, тут всегда хочется праздновать как минимум только этот факт, да, один. Но есть что отпраздновать еще. Например, летом. Что спасает очень многих в жару? Ну, конечно же, прекрасный кондиционер. И вот сегодня отмечается его день рождения. Поэтому, ну, хотя бы просто так, ну, посмотрите на него и скажите ему спасибо. Потому что я знаю, очень многие бы просто без него не умеют существовать. Даже вентилятор вообще никак им не помогает. Есть еще такой день дарения подарков. Поэтому, ну, если хотите, да, немножечко потратиться сегодня, готовы на это, то можете какой-то даже маленький, прям очень-очень маленький, да, подарочек своим любимым сделать. Это всегда приятно. Есть еще Всемирный день эмодзи, эмоджи, кто их как только не называет. И, конечно, ну, куда мы без них? Хотя в какой-то момент все начали говорить, что использовать их – это фу, все, это не трендово. И вообще, ну, сразу можно понять, какого, да, возраста это человек и так далее. Но при этом давайте так. Все используют хоть как-то, да, там, так или иначе, в каком-то смысле. Поэтому, ну, почему бы и нет? Ну, и я не знаю, где такое можно достать, но если вдруг вы знаете, можно себя побаловать сегодня персиковым мороженым. Потому что, ну, день этот для чего-то же придуман. На все. Так, не будем отвлекаться на, да, разные моменты. Теперь по музыке пройдемся. Потому что впереди у нас уже ждет The Bowser, Kendrick Lamar и SDA. И через пару минут Flight Facility споют для нас композицию Trouble. Так что никуда не уходите.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: 101,5.
1: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: В Премьер Строй Волгоград есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода Плайтерра. 60-57-57.
8: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: «Газпром колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46-14-04.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Если вдруг вы почему-то еще не знаете название, да, этой прекрасной группы и композиции, я очень сильно удивлена. Для нас пели The Second Voice композицию Let Me Be. Так, ну а сейчас мы переходим к приятному, очень приятному сюрпризу, неожиданному розыгрышу для вас, который у меня есть. Поэтому радуйтесь, наберите свои телефоны в руки и внимательно меня слушайте. Наш спонсор, оно спортивный клуб «Ротор», дарит пригласительные на два лица. Ведь 20 июля в 19:30 «Ротор» на Волгоград-арена сыграет с футбольным клубом СК «Хабаровск». Тебе нужно отложить все дела, прийти на стадион и поддержать наших, да, родных футболистов. И возрастное ограничение, кстати, 0+, поэтому рады даже самым юным болельщикам. Так, чтобы забрать эти билеты, вам нужно набрать номер 8-927-522-101.5 и на эфирный Макс отправить сообщение с правильным ответом. И, значит, нужно отгадать, какой запрос является самым популярным. В поисковую строку я ввела уже слово, и это слово «смотреть». И вот какие три запроса у меня теперь есть перед глазами. Это «смотреть футбол», «смотреть чемпионат мира» и «смотреть фильмы». Попробуй послушать свою интуицию и догадаться, какой запрос из этих трех является самым популярным. Ну а пока я всем желаю удачи и послушаем немного прекрасной музыки.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50-55-72.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
9: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер». 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722.
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 18:00. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Россия и Азербайджан обсуждают восстановление авиасообщения. Заявление сделал глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также по итогам этой встречи было заявлено, что Россия и Азербайджан преодолели непростой этап в двусторонних отношениях и смогли полностью нормализовать весь их спектр. Переговоры глав МИД России и Азербайджана прошли сегодня в Москве. В Волгоградской области на этой неделе началась уборочная кампания. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, первыми начали убирать озимые зерновые культуры. В этом году целевой показатель для Волгоградской области составляет не менее 5,5 миллионов тонн зерна и зернобобовых культур. Также в Волгоградской области сейчас убирают ранние овощи, капусту, огурцы, томаты и другие культуры открытого грунта. Аграрии региона получают господдержку в полном объеме, пишут новости Волгограда со ссылкой на губернатора. В Волгограде появятся 3 новых остановки общественного транспорта. Их название утвердила администрация города. Остановки появятся рядом с новым микрорайоном в Советском районе города. Осенью остановку оптово-строительный рынок переименуют в ЖК Центропарк. В ближайшие 2 года после завершения строительства продолжения улицы Туркменской здесь появятся остановки Максимовские Липы и новый микрорайон Тулака. Об этом пишет «Высота 102». В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокий балл, и становится очевидно, что проблема не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, заявил вице-спикер Борис Чернышов. Депутат напомнил, что ранее выступал с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. В это же время в Госдуме отмечают, что ЕГЭ должен оставаться серьезной формой итоговой аттестации. Возвращаясь к финалу чемпионата мира по футболу, он оказался под угрозой срыва из-за смога в Нью-Йорке. Власти мегаполиса предупреждают жителей о токсичном дыме от лесных пожаров в Канаде и призывают население соблюдать меры предосторожности. Ситуация с качеством воздуха продолжает ухудшаться, пишет Интерфакс. Финал, в котором на поле должны выйти сборные Аргентины и Испании, запланирован на воскресенье. Вероятность переноса источники называют минимальной, но полностью такое развитие событий не исключают, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: юным талантом Вани Дмитриенко и его новой композиции «Ртуть» мы с вами врываемся в этот седьмой час в студии. Все так же я, Виктория Сотникова, и здесь с вами мы проводим наш последний вечерний эфир на этой неделе. Все, рабочая неделя подошла к концу, у нас наступают наконец-то выходные, и мы не можем не радоваться этому факту. Ведь что, ну лето, это всегда куча разных интересных занятий, столько всего можно поделать, придумать, но если вдруг вы работаете на выходных, ну что ж, поделать, надеюсь, все это того стоит. Все, больше ничего не буду говорить. Самое главное, чтобы вы себя чувствовали прекрасно. И давайте же будем побольше с вами танцевать. Ведь наша музыка, ну для чего? Она здесь еще играет, как не для того, чтобы радовать вас. И вот, кстати, впереди уже, значит, смотрите, кто нас ждет. Это будет Куга и Сандра Кавадзе, Мадонна и Мартин Гаррикс. И через пару минут уже будет композиция Riot, которую споют клан Карусель. Так что вам нужно оставаться на волне 101.5 FM и вообще никуда даже не думать отходить.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.
4: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасада 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
6: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
9: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
12: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
13: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
14: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте магазин «Победа». Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Выходные ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Овны, готовьтесь к борьбе. Рассчитывать на то, что в этот день хоть чего-то удастся добиться без труда, не приходится. Тельцы, преобладает влияние негативных тенденций, этот день будет складываться для вас непросто. Близнецы, возникают серьезные проблемы с реальной оценкой собственных поступков и каких-то событий недавнего прошлого. Раки, этот день важен, поскольку приносит новую информацию, интересные идеи, реализации которых будут посвящены следующие несколько месяцев вашей жизни. Львы, вы с удовольствием проявляете инициативу и с энтузиазмом беретесь за любые дела, в том числе и сложные. Девы, очень важно сохранять спокойствие. Если вы дадите волю эмоциям, день пройдет крайне неудачно. Весы, появляются интересные идеи, планы, которые удастся реализовать в ближайшем будущем. Скорпионы, день полон событий, которые кажутся незначительными только на первый взгляд, но вы, наделенный колоссальной интуицией, завидным умением находить скрытые связи, быстро разбираетесь, что к чему. Стрельцы, нежелательно отправляться в далекие путешествия. Лучше провести этот день дома. В дороге возможны неприятности. Козероги, удачный день, обещающий большие успехи практически со всем, за что беретесь, вы справляйтесь блестяще. Водолеи, у вас будет возможность проявить свои лучшие качества и одержать верх над давним соперником, а также добиться успехов в работе. Рыбы, вас ожидают романтические встречи и свидания, которые положительным образом повлияют на самооценку. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Зиллис, энергия от Often Beach и их песни Miles Away. И, кстати, давно мы с вами не обсуждали всякие киноновинки. И вот, если кто-то пропустил эту новость, значит, вышел первый тизер фильма «Бэтмен 2». Премьера самого фильма с Робертом Паттинсоном состоится 18 февраля, но, к сожалению, 2028 года, да, еще ждать очень-очень долго. Но есть за то время посмотреть первую часть, если вдруг кто-то, да, этого не делал, и проанализировать. Очень много всего разного я читала, кто-то хвалит игру, да, кому-то не очень нравится Бэтмен, вот которого играет Роберт, кто-то критикует там фигуру, что он не так подготовился, не так накачался или еще что-то. В общем, очень-очень много самых разных мнений. Можно, кстати, в целом до 28 года можно всех Бэтменов пересмотреть и вот сравнить, да, кто какой актер, в чем лучше справлялся и сделать свои выводы. Ну, а там уже анализировать вторую часть. Времени хватит, я думаю, прям вот на пару конспектов. Но ладно, не будем усложнять все, просто можно понаслаждаться разными фильмами, если вдруг вы любите это. Но если нет, ну, ничего страшного, найдете свое что-то другое. Может, вы книжки любите читать, комиксы или другое. Но если вам ничего не нравится, то не знаю, как вам помочь. Все, перейдем к музыке, да? Вот музыка впереди у нас классная. Джи-Хоуп и Мигель, Алла Уолкер, Изабелла Мелтман. Ну и через пару минут Адам и их песня «Журек». Так что оставайтесь здесь с нами, никуда не переключайтесь. 101,5.
1: Знаем, что любишь.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Автомобиль из другого региона? Легко.
3: Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной.
4: Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
3: С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: «Газпром-колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: подошли уже к концу этого часа. Только что они пели Satisfy песню, а мы теперь с вами будем прощаться, потому что 2 часа пролетели очень быстро и незаметно. В целом, время так быстро летит, что, значит, смотрите, какой момент, да, какая новость. В этот раз мы с вами расстаемся не на 2 дня, не чисто на выходные, да, а мы расстаемся на 2 недели. Все, я ухожу в отпуск. Счастливо. Там подохожусь, отдыхаю, немножечко посплю, вот, может быть, еще что-нибудь успею сделать. В общем, восстанавливаться, чтобы к вам потом вернуться с большим количеством сил, да, энергии и так далее. Если вдруг вы еще сами не идете в отпуск, пожалуйста, сильно, да, сейчас не завидуйте, криво не смотрите. Я уверена, ваш отпуск прям рядышком, вы до него доберетесь. Те, кто только с него, ну, вы там были, все. Ну, как бы, давайте косово в мою сторону не смотреть. Самое главное, что я знаю, я по вам буду точно скучать. Надеюсь, вы по мне поскучаете. Без меня-то будет вечером не так интересно с работы ехать. Но все, самое главное, помним, что песни здесь, они никуда не деваются. Музыка хорошая для вас подобрана, чтобы вы чувствовали себя прекрасно. Вот впереди, значит, сегодня сейчас будут играть Suga Babes, Aff и через пару минут Айсгергерт и Зиверт. Их композиция «Банк». Поэтому никуда не переключаемся, никуда не уходим. Я желаю вам хорошего вечера, хороших выходных и вообще хорошего лета. Все, буду сильно по всем скучать. Всем пока-пока.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.
4: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Компания «Сады Придония» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Проще простого. Один вопрос и 2 варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
13: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». 3 этаж. 0+.
14: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер». 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
15: Сосед, быстро тебе дом возвели.
16: Компания «Есмострой» строила.
15: А они крыши чинят?
16: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Почти 25 тысяч школьников понизили свой результат на пересдаче ЕГЭ, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего в 2026 году пересдать один из предметов решили почти 138 тысяч 11-классников. Среди них у 12,5 тысяч школьников баллы не изменились после пересдачи. При этом, добавил Музаев, почти 99 тысяч смогли свой результат улучшить. Кроме того, нейросеть выявила более 3 тысяч нарушений по категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов. Большинство замечаний были переданы в учебные заведения и пункты проведения единых госэкзаменов. Сервис проката электросамокатов «ВУШ» перестал работать в Волгограде. Пользователи в приложении обнаружили сообщение «Ушли на зимовку». Обычно таким образом сервис сообщал о завершении очередного сезона поздней осенью. Как пишет КП «Волгоград», желтые симы прокатного сервиса с улиц Волгограда тоже убраны. Официально причину столь раннего закрытия сезона компания «ВУШ» не озвучила. Журналисты предполагают, что причиной стали ограничения в центре Волгограда и на туристических маршрутах, а также штрафные санкции со стороны властей. В Волгограде сегодня отмечают День металлурга. Центром праздника стала площадь аттракционов в районе Спартановки. Здесь сегодня проходит фестиваль «Будущее здесь», в рамках которого работают интерактивные площадки и фотозоны. В 18 часов на сцену выйдет музыкальный гость Дня металлурга, певец Иракли. После его выступления праздник продолжится уже под музыку диджеев. Об этом сообщают городские вести. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные либо развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий подростками в зависимости от их возраста. Треть россиян назвала летом самым продуктивным временем для работы. Главными стимулами сотрудники считают хорошую погоду и длинный световой день. Больше 30% россиян отмечают, что летом их мотивация к работе становится высокой либо очень высокой. Вместе с этим еще 31% респондентов, наоборот, признался, что летом его желание работать существенно снижается. Результаты опроса приводит «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: шоу.
1: Реклама.
2: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722.
3: Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
6: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
9: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, доброе утро. Ну, вот сейчас вас слушаю по нашей теме, сейчас бензин. Ну, вот я так скажу, я вот обладатель «Нивы Шевролет». Вот, и я поставил неделю, вот успел, неделю назад поставил газовое оборудование. По еще, так скажем, по той цене. Вот сейчас приехал заправлять кондиционер в машину, вот человек, ну, там, диагностику проводит, говорит, а я на дизеле легковой. Я говорю, о, как. То есть и на дизельное топливо очередей нету. На газовое топливо очередей нету. Ну, а, соответственно, бензин, да, вот сегодня там с утра заправился, но Лукойле газом поехал. Все. Вот, в принципе,
4: ну, я да, доволен. Я с тобой согласен. Действительно, газобаллонное оборудование...
3: Я вас очень часто слушал, ну, и так общался по какой-то там другим машинам. Просто иногда люди не понимают, или не понимали, может, сейчас будут понимать, ну, уже, наверное, поздно, что газовое оборудование – это не приговор для машины. И как бы вот многие, чур меня, что ты, газ, да нафиг мне это нужно, клапана сгорят там и все, мотор, ой. У меня много друзей, которые, да я больше скажу, я лет 15 назад на Ниве, вот даже на этой, ездил в Грузию отдыхать. Вот не поверите, вся Грузия, Армения еще тогда ездили только на газе. И Каены там были эти, и Мерседес, и что только ты... Я первый раз не знал, что это такое. Думаю, а что это за машина? Ну, газовое оборудование стоит на премиальных машинах. Все. Ага. Вот как бы вот для меня тогда было еще это лет 15 назад. Я понимал, что ничего себе, вот это да. Все, вот.
4: Ну, я выскажусь в поддержку вашу, потому что газобаллонное оборудование, пусть даже и газ подорожал, но это действительно тема, особенно для тех, кто постоянно передвигается на автомобиле. Если у вас атмосферный мотор, не дизельный, не турбированный бензиновый с непосредственным впрыском, то действительно это достаточно доступно и отбивается быстро. То есть вот в такси я изучал эту тему в начале года, и там срок окупаемости был в 3 месяца. И это очень лихо и быстро начинает приносить прибыль. Если мы говорим о современных сложных автомобилях, ну вот у нас один из слушателей на Джилион устанавливал газобаллонное оборудование, там идет примесь бензина, то есть там все равно идет с добавлением, но там расход 1-2 литра на 100 километров. Разницу чувствуете, да? То есть как бы ты заправляешься, там, грубо говоря, раз в 2-3 недели, и спокойненько себе ездишь на газу. Да, это другая реальность, просто к ней надо будет привыкать. И в данном случае я считаю, что отвергать такие варианты за незнанием по поводу того, что там клапана прогорят и так далее, ну, это просто, скажем так, не разбираться в теме, потому что зачастую очень много проблем вызвано хайповыми видосиками, которые выкладывают люди, либо некачественной настройкой оборудования, либо некачественным оборудованием изначально. Хорошее оборудование в пределах 100 тысяч рублей быстро себя окупает, даже при такой стоимости газа, и начинает тебя радовать. Но и вариант с гибридами, электричками тоже никто не отменял. Такие варианты тоже есть, но с учетом того, что во многих регионах отсутствует инфраструктура, небольшое плечо до зарядки и много-много других нюансов. В общем, тут есть варианты потыркаться. Спасибо большое за расклад полный и беседу. У нас время вышло, поэтому благодарю всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Да, друзья, напомню, что мы взаимодействуем с Александром.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
0: Реклама.
1: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
0: Реклама.
6: Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
7: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжск

0: Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
1: Сагат РФ Пробег. Ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: «Газпром-колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 20 июля 43-55-13.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Экспресс-букет – большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. Экспресс-букет – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.